0: канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
2: Thanks for listening to the Martin Garrix Radio Show.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

этого человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: насилие. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки их в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Рекорд. Погода.
1: И давай узнаем, сработает ли вот эта вот несправедливость, когда в выходные портится погода. Будние дни нормально, выходные бац. Но мы, конечно же, узнаем об этом только в сами выходные, когда они наступят. Сейчас же в городе около 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 27. Выходные в районе 25. Завтра чуть теплее, в субботу, воскресенье чуть прохладнее. И есть вероятность дождя. Но, повторюсь, как будет, узнаем тогда, когда будет. Что будет по музыке в ближайшее время? Зерп и Софи Инзау, Кумбая, Медуза, Луз Контрол, ну и Мега Утро с 7 до 11.
0: Рекорд, реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинского». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Если ты за рулем, и водитель в соседнем ряду сейчас смотрит на тебя таким с легким недоумением, ты либо слишком громко подпеваешь, может быть, слишком активно пританцовываешь, ну, либо забыл выключить поворотник. А если же ты дома, на работе, то, надеюсь, никто не будет косо смотреть, если вдруг решишь действительно подвигаться, а наоборот, составят тебе компанию. Мы в одной компании рекорда начинаем мегаутро, общаемся в телеге Макси ВК, возможно, с тобой лично пересечемся в одной из игрушек. Начинаем розыгрыш уже через несколько минут. А вот под что можно танцевать, дергаться, ну или, в принципе, можно молча слушать и наслаждаться. Крутые темы. Дальше Биби Рекса и Дэвид Гетта. Поставлю «Баиндия».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны. День неожиданного лидерства. Действуйте смело, но считайте до 10, прежде чем рубить с плеча. Тельцы. Время включить режим эгоизма. Побудьте в уединении. Обновите гардероб. Проигнорируйте чужие капризы. Близнецы. Вы главная звезда грядущих выходных. Ловите восхищенные взгляды и соглашайтесь на спонтанные поездки. Раки. Шестое чувство работает на максимум. Доверьтесь внутреннему голосу. Львы. Прекрасный момент для передачи опыта и прекрасный момент для шумных компаний. Помощь другу неожиданно приблизит вас к личной мечте. Девы, пора выйти за рамки привычной рутины, ищите нестандартные занятия. Весы, проявите решительность, которая удивит окружающих. Скорпионы, вас ждет предложение, от которого будет крайне сложно отказаться, ловите удачу. Стрельцы, одиночество официально отменяется. Вселенная потребует от вас активной работы в паре или романтического свидания. Козероги. Идеальный день для учебы, важных переговоров и расширения кругозора. Водолеи, устройте день тотальной перезагрузки. Йога, бассейн, книга в тишине защитят вас от чужих провокаций. Рыбы. Вектор внимания на дом и эстетику. Порадуйте себя красивой покупкой для интерьера или семейным ужином. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд in the mix.
1: Вот он наш кофейный перерыв. 15 минут мига утра, а уже все, пора перерыв делать. Ну так пить-то не я буду кофе, я буду его дарить. Как обычно в нашей разминке, с которой мы начинаем игровую часть мига утра. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из треков рекорда. Наш такой мини-микс. Нужно посчитать композиции, отправить количество треков в личку телеги либо в личку ВК. Кнопка отправки в телеграм-канале в нижнем углу нашей ленты. В ВК тоже есть личка. Да, личные сообщения. Пиши, неважно куда, все сообщения приходят в одно окно. Каждому, кто вовремя напишет, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе. В любой из кофеен Мозаик Кофе Инти. Давай считать.

0: Варианты здесь было 6 или 8 треков. Отправляешь шестерку, либо восьмерку в личку в телеге, либо в личку в ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, я смотрю, мне кажется, уже даже победители нарисовались. Ладно, не буду здесь, смотрю, фамилии, надо все утащить. Спокойно, через несколько минут озвучу, кто у нас стал победителем. Пока что озвучиваю также спокойно прогноз погоды, хотя радостно нужно озвучивать. Такой-то прогноз сейчас 19 с плюсом. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 27. Но в выходные, может, что-то где-то будет не так, а может быть, наоборот, все так, как надо, как тебе надо. До около 20. Может быть, завтра чуть теплее, в субботу-воскресенье чуть прохладнее. Вероятность осадков в субботу-воскресенье немножечко возрастет. Возрастает уровень бодрости с каждым треком. Далее у нас Бэби Рекша и Дэвид Гетта с новинкой. И Баиндия мод Шаде.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробно на openfcmma.com.
4: 12+. Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 203-200.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд in the mix.
1: А вот и имена кофеманов, ну, либо игроманов, может быть, кто-то из них кофе вообще не любит, но поиграть на рекорде это да. Ну, кстати, по приглашению от рекорда в кофейне «Мозаик Кофе-Инти» можно попробовать не только любой кофейный напиток, но и чай, кстати. Много же очень вкусненьких чаев. Так, ранее ставил, треков у нас тоже много. У нас как напитков в кофейне «Мозаик Кофе-Инти», кофейных и чаев. У нас много треков. И вот энное количество мы миксуем, помещаем в 15-секундный мини-микс. Нужно посчитать, отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. Так начинается утро у нас, так проходит у нас разминка. Было в мини-миксе несколько минут назад 6 треков, и вовремя, верно, шестерку отправили Лиза Кондрашова, Егор Дьяков и Георгий Максимов. Лиза, Егор, Георгий, я вас поздравляю и желаю приятного кофепития, либо чая пить, опять-таки. Дальше другие подарки, другие розыгрыши и много крутой музыки. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор одобрил пляж в Красноглинском районе Самары и пляж на Фестивальной Поляне. Подготовка к сезону завершится 15 июня. С 1 числа начались проверки воды и песка. Два пляжа в Новокубышске забраковали, напомним. Ну а всего в регионе на 10 июня заключение выдано на 18 мест. К 2036 году в Самаре построят двухуровневые развязки на пересечениях Московского шоссе с Гагарина и Луначарского, а также с улицы Авроры. Проект включен в 10-летнюю стратегию развития города, опубликованную на сайте мэрии. В рамках модернизации отремонтируют трассы, магистрали, создадут зеленые волны, добавят полосы и объездные пути для грузовиков, внедрят систему датчиков для контроля мостов и развязок, включая мост через Татьянку. В Самаре утилизируют трамваи Татра Т3, которые имеют износ 100%. В ТТУ списали 99 старых вагонов. До конца 2026 года планируют сдать в утиль еще 35 трамваев. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Круглосуточно в информационном поле. Доброе утро!

Горячая, вкусная. Так мы можем говорить не только про музыку на рекорде, но и про подарки. Вот про этот, например. Утром мы, конечно, в большом количестве кофе дарим. В этом же розыгрыше кофе прилагаем еще и десерт. Приглашение на двоих на комбо кофе плюс десерт. На абсолютно любой кофе, на абсолютно любой десерт. Да, все на двоих, естественно, в любой из кофейн Мозаика и Финтер. Разыграю прямо сейчас. По итогам первого мегаутреннего часа обычно спрашиваем тебя, какая тема была? А когда ты проснулся? А давно ли? А проснулась ли твоя интуиция? Выбирай из двух вариантов тот трек, который ты считаешь был совсем недавно. Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Становись 40-м, забирай приз. Бодрый, вкусный. Варианты. Первый.

0: Пасху ВК. Жду с 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре у нас около 19, вот так вот, по данным Яндекс Погоды, днем 27, переменная облачность, выходные в районе 25 градусов, есть вероятность небольшого дождя, особенно субботу и воскресенье. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднений, к 9 часам прогнозируется увеличение до 5, Заводское шоссе сейчас от Кирова до 22-го партиезда едет в районе 15 минут, имеет в виду на 22-м от Гагарина до Заводского шоссе тоже сложности. Минут 10 потрачено проезд. На Московском шоссе после Потапова и до 4-го проезда небольшие проблемы. На Старозагоре чуть-чуть перед Сайцкарми. Притормозим на Сайцкарми от Карла Маркса до Москвы. На Кирова сложности сейчас у нас от Ставропольской и до Вольской. Небольшой затор на Нововокзальной свободнее. Физкультурная перед площадью Кирова в центр. Тормозит у нас там ТПшка случилась. Будь внимателен. Аккуратен. На улице Победы чуть-чуть посвободнее. Возвращаемся к музыке, и скоро здесь же DJ Lewis, Billie Jean и Оливер Хелденс.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
11: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
12: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 90.

0: 55 за Мари. Подводим итоги еще одной игрушки на рекорде в этом первом утреннем часе. Ну, пока ты играешь, участвуешь в наших розыгрышах, кто-то уже вовсю просто работает, прям вовсю, реально. Хотя это тоже не мешает участвовать в наших розыгрышах. Я имею в виду Сергея, который правильно вовремя ответил на вопрос, какой из двух треков был ранее в этом часе. Уж он точно, наверное, знает, раз слушает на работе рекорд. Ну, сейчас выясним. Серега, еще раз.
1: Да,
0: прием. Ну, я смотрю, там остальные трудятся, а ты с нами общаешься. Серег, давай огласим правильный ответ, какой надо было трек выбрать.
1: Первый.
0: Ты прям слышал, да?
1: Да.
0: У вас на работе играет?
1: Нет, в наушниках.
0: А, в наушниках. Да, давай всем послушать, чтобы побольше слушали нас. Серег, ну, я тебя поздравляю, бодрый вкусный приз тебе достается. Тебе желаю хорошего четверга, отличного рабочего дня. Выходные у тебя выходные или как?
1: Да, выходные.
0: Все, тогда пусть крутые выходные у тебя тоже получится. Обязательно тоже проводи в компании рекорда, в наушниках, не знаю, в умных колонках, как угодно. Еще раз поздравляю, вкуснейший десерт плюс кофе. И все это на двоих в кофейне Мозаик Кофе Инти достается. Приглашение туда отдаю тебе.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.00. Самаре, я тут подумал поздравить тебя с пятницы. Ну, реально, прям захотелось. Потом вспомнил, что сегодня четверг. Ну, бывает такое, иногда думаешь, о, вот, уже все, пятница. А потом осознаешь, что только четверг. Но сегодня при этом нет никаких разочарований. Потому что четверг действительно выполняет функцию пятницы у многих. Но если у тебя свой график, то, в принципе, тебе вообще по барабану, какой сегодня день. Ну, мало ли, да, вот трудишься там 2-2, 7-0. А может быть, ты в отпуске вообще, у тебя сегодня выходной. Главное и трудиться. И отдыхать в компании рекорда. В этом часе у нас трэш-пати 8.40-8.45. Слушаем неформатный трек. Рубрика «Засада». Выясняем, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в телеге Макс под постами «Засада», также в личку телеги и в личку ВК. Узнаем имя H2Ошника, того, кто выиграет эксклюзивную фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну а по мус-планам Майк Поснер, Дэвид Гетта. Биби Рекша, Фейтлесс, Хит, Нью Релижн.

Vertigo. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро, отличного четверга, отличной пятницы, отличных выходных, всего самого отличного. Отличного лета, дэнс-лета в компании Рекорда. Рекорд. Дэнс-лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны. День неожиданного лидерства. Действуйте смело, но считайте до 10, прежде чем рубить с плеча. Тельцы. Время включить режим эгоизма. Побудьте в уединении. Обновите гардероб. Проигнорируйте чужие капризы. Близнецы. Вы главная звезда грядущих выходных. Ловите восхищенные взгляды и соглашайтесь на спонтанные поездки. Раки. Шестое чувство работает на максимум. Доверьтесь внутреннему голосу. Львы. Прекрасный момент для передачи опыта и прекрасный момент для шумных компаний. Помощь другу неожиданно приблизит вас к личной мечте. Девы, пора выйти за рамки привычной рутины, ищите нестандартные занятия. Весы, проявите решительность, которая удивит окружающих. Скорпионы, вас ждет предложение, от которого будет крайне сложно отказаться, ловите удачу. Стрельцы, одиночество официально отменяется. Вселенная потребует от вас активной работы в паре или романтического свидания. Козероги. Идеальный день для учебы, важных переговоров и расширения кругозора. Водолеи. Устройте день тотальной перезагрузки. Йога, бассейн, книга в тишине защитят вас от чужих провокаций. Рыбы. Вектор внимания на дом и эстетику. Порадуйте себя красивой покупкой для интерьера или семейным ужином. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, поймался на мысли, что пока наш джекпот не превышал определенное количество. Мы разыгрываем фирменную артезианскую крутую воду рекорда от бренда «Кристальная». Да такие бутылочки рекордные только у победителей, только у H2Ошников, да, у победителей нашей летней игрушки. Твоя задача — написать, изъявить желание поиграть. «Хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение приходит в одно окно, неважно когда ты написал, давно-давно, либо недавно, мы случайно выбираем заявки. Ну и укажи главный номер телефона, если ранее ты еще его не указывал. Хоть в телеге, хоть в ВК, везде пиши номер телефона. Дозваниваемся, и если ты отвечаешь на звонок, все, ты уже победитель, уже H2Ошник, но вопрос в объемах. Сколько ты с собой тащишь этой воды? Каждый раз у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Вот забираешь все, либо не все, и грузишь следующего. Это уже тебе решать. Пока что у нас больше 10 не скапливалось, но 10 забирали. Сейчас вот как раз-таки 10. Никак мы не можем ни увеличить его, ни разыграть полностью. Возможно, это случится через несколько минут. Возможно, позвоню именно тебе. Играем вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас столбик термометра около цифры 19, да, около числа 19 с плюсом. По данным Яндекс.Погоды, днем 27 градусов, выходные в районе 25, завтра чуть теплее, субботу, воскресенье чуть прохладнее, может быть, и есть вероятность, появится вероятность дождя. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время, но все-таки прогнозирует нам пятерочку к 9 часам ближе. Лесная, Соколово до Полевой, 15 минут у нас есть. Это 1,5 километра, даже поменьше. Но вокзальный от Москвы до Новосадовой сложности есть в движении. Также стоит отметить Заводской 60 Кирова до Кабельной, от Профильной улицы до 22-го партъезда. Южный мост немножко тормозит до Заводского 60, ну прям совсем чуть-чуть, там 5-7 минут. Советская армия перед Москвой от Новосадовой и от Старозагоры. Москва, Новосадовая относительно свободна. Ну, Карл Маркс, Олимпийская перед Ракитовским шоссе. Далее новинка от Хюгель и All Things Break Gravity.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:25 минут. Надеюсь, мы сейчас узнаем имя H2Ошника, еще одного обладателя фирменной рекордной воды от бренда «Кристальная». Мы дозваниваемся до одного из тех, кто ранее написал «Хочу пить» в личку в телеге, либо в личку ВК. Если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, он с водой от рекорда и от «Кристальной». Но в каком объеме, это уже мы определимся. Главное ответить на звонок. А то, знаете ли, мы что-то достигли определенного количества бутылочек, которые у нас на кону, и все, и застопорилось. Ничего не можем сделать. Не разыграть, не увеличить этот куш. Дозваниваемся, ты решаешь забрать все, что есть, либо часть себе, а часть на следующую игру перекинуть. Пусть уже другой думает, да, что с этим делать. Сейчас на кону у нас 10 бутылочек, а так, еще раз повторюсь, у нас 4 бутылочки всегда плюс то, что осталось от предыдущей игры. Если ты еще не написал «хочу пить», пиши. Неважно, когда ты это сделал, и неважно, куда ты это сделал, написал в личку в телеге, либо в личку ВК, сообщение все приходит в одно окно, главное указать номер телефона. 10 бутылочек разыграем, звоним мы Никите, последние цифры номера мобильника 7960. Дозваниваемся, я надеюсь, Никита не подведет и ответит на звонок. Все, больше ни на что отвечать не надо. Нет, будет, конечно, вопрос, сколько ты заберешь, но это уже просто делим выигрыш, а не пытаемся что-то выиграть, да? Главное ответить на звонок, и все, уже выиграл. Никита, 7960. Последний цифр номера мобильника. Дозвонились мы, ждем каких-то гудков. Самое главное, ждем голоса Никиты. Пока ничего я не слышу. Вообще ничего. Но будем надеяться, что все получится. Можно перенабрать, наверное, да? Там что, вообще никаких гудков? Алло, алло? Мне такое ощущение, что, может, он уже ответил и слушает нас все это время. Нет, я не слышу. Давайте еще раз перезвоним. Может быть, получится. Дозваниваемся до Никиты. Помнишь, да, что мы сейчас до Никиты дозваниваемся, а вообще в следующий раз можем позвонить именно тебе, потому что у нас воды много, лето только начинается, и розыгрыши в течение дня мы устраиваем тоже очень много. А еще, кстати, забыл сказать, хорошо, что Никита не ответил, есть время добавить, что дополнительные розыгрыши мы устраиваем уже в телеге в Максе. Прям уже вот-вот запустим. А еще на улице города у нас будут специальные заезды. Но обо всем предупредим, конечно, заранее. И в эфире, и в телеге Макс. Кстати, в телеге Макс заранее предупреждаем об эфирных игрушках. Как раз следующий эпизод игры, когда в следующий раз разыгрываем брендированную воду рекорда. Но мы не дозваниваемся до Никиты, к сожалению, да. Я не слышу ничего, никаких гудков, никаких. Возможно, номер некорректно указан. Такое тоже бывает. Обязательно указывай номер, обязательно проверяй, верно или неверно указал, на всякий случай. Тогда все будет хорошо. Но не сейчас. В следующей игре, наверное. Прям буквально через какое-то время, этим утром, кстати, случится розыгрыш. Предупредим заранее в телеге Максе, когда именно.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33 в Самаре. Почитай твои сообщения о засадах. Где какие сложности на дорогах? Ты сообщаешь, патрули ДПС, неработающие светофоры, необычные пробки и так далее. Открытые колодцы, может быть, еще что-то. Обо всем пиши в личку телеги, в личку ВК. Да, что-то мы отдельными постами вываливаем в тоже в каналах, да, публикуем. Ну, а можно писать под постами засада, которые мы каждое утро вывешиваем и в телеге, и в Максе. В режиме реального времени озвучиваю. Сейчас сообщение, которое у нас имеется на данный момент. Новосадовый Голд из центра. Такое сообщение. Далее Олимпийская после ЖД в сторону Алматинки. Железнодорожного, видимо, переезда. Ташкентская, Черемшанская. Тоже такое сообщение. Пост Амбар, пост Мехзавод. Так, если о постах говорить. Так, далее. Заводское шоссе под мостом. Вот Руслан нам написал поворот на Товарную. Пугачевская. Просто Потапова вот здесь вот. Без конкретики.

0: Мне кажется, я все озвучил, да, Пугачевская, вот где АТП, уточнение. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдая правила дорожного движения, конечно, слушай рекорд, отмечайся, делись информацией, присылай сообщения нам. Далее Джей Зи Лизви, Аматолий, Бабарекс и Файтлесс тоже хит New Religion, и в рубрике Трэш Пати тоже прям, наверное, уже хит будет, потому что, ну, так или иначе, мы уже эту песню ставили, и она уже зашла, и я уже знаю какую-то твою реакцию на эту композицию, какой она будет сегодня, узнаем уже вот-вот.
1: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Да все...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.43 в Самаре, и начинаем рубрику Трэш-пати, где мы слушаем неформатные композиции, а по пятницам классику Трэш-пати. Сегодня у нас типа пятница, и сегодня надо поставить. Ну, то, что действительно у нас за всю историю Трэш-пати очень много композиций. Кстати, продолжайте присылать свои варианты для Трэш-пати. Иногда присылайте то, что мы уже включали. Ну, бывает такое, конечно же. И сегодня вот будет композиция. Ее, во-первых, как-то прислали, хотя мы ее ставили в прошлом году. И это ей не мешает стать классикой Трэш-пати. Ну и, кстати, кто-то, ну, я знаю, кто, не буду говорить, написал, поставьте вот эту композицию в Трэш-пати в пятницу. Нужен такой вот заряд позитива. Ну, вот я сейчас своими словами пересказываю сообщение. Сейчас поставлю. Да, сейчас я поставлю эту песню. Действительно, она кого-то, может быть, порадует, промотивирует как-то, сможет зарядить каким-то позитивом. Может быть, наоборот, как-то будет грустненько. Посмотрим. Реакцию твою жду в личке телеги, в личке ВК, неважно куда, пиши, и я поозвучу. Просто смайлики, просто нравится, не нравится, как угодно. Все буду читать. Ну и вопрос по тексту задам. За правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Итак, Трэш-пати. Сегодня у нас классика рубрики.

знаю, ну, мы ставили. Во-первых, этот трек уже трэш-пати, классик. Сегодня у нас, типа, мы включаем то, что уже включали. И, кстати, то, что вы заказываете. Здесь вот даже вот у нас же заявки тоже принимаются. Поставьте вот то-то, то-то, то-то. Когда-то ставили. Почему бы и нет? Вот во время рубрики классика трэш-пати мы и включаем. Исполняем какие-то просьбы. Так, огонечков много. Сердечки тоже приходят. Классное место. И если хочешь погрустить, погрусти. Да, так, забавно получилось. Так, дальше. Такие комментарии

0: и заряжает. Ну, хорошо, но мы в рубрике «Трэш-пати» разные композиции ставим. Тут, знаешь ли, не всегда должно все нравиться, потому что это трэш-пати. Так, ну давай вопрос теперь по тексту задам. Сколько денег было на карте у исполнителя? 100 рублей, либо 1000 рублей? Пиши, не ошибись, в нолике, пиши в личку телеги, в личку ВК. Неважно куда, сообщение приходит в одно окно, будешь 40-м и заберешь вкуснейшую ароматную пиццу. Итак, сколько денег, судя по тексту этой песни, было на карте у исполнителя? 100 рублей, либо 1000 рублей? Вперед!
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, днем до 27. Переменная облачность. Выходные в районе 25. Завтра чуть больше. Суббота, воскресенье чуть меньше. А зато вероятность суббота, воскресенье дождя чуть больше. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час оно таким останется. Южка тормозит от поста до Заводского шоссе. 15 минут занимает проезд. Московское шоссе от Советской Армии до Авроры. Ну, здесь минут 10. Вообще, как бы такое стандартное место. На Новосадовой посвободнее. Старозагоры перед Советской Армией, Карл Маркс свободнее. Советская Армия перед Москвой от Карл Маркса. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. Небольшой затор на Нововокзальной от Фадеева до Старозагора. От Карл Маркса до Фадеева. Так, Карл Маркс, Олимпийская перед Ракитовским шоссе. Такие дела. По музыке дела следующие. Ава Макс, Don't Click Play впереди. И Майк Поснер, Дэвид Гетта.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Реклама. Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
10: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
11: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
13: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
14: Реклама в Самаре 212 99 90.

назвать эту историю. Точно душевной можно назвать все темы в трэш-пати, которую мы сегодня послушали. Ну, собственно, ты так и называл. В комментариях своих. Да, сегодня была классика. То, что уже однажды ставили, решили поставить. Да еще и, кстати, с твоей подачи. Потому что ты можешь не только предлагать новые треки для трэш-пати, но и вспоминать какие-то темы, да, чтобы мы их повторили. Так, если пропустил, в телеге Макси уже опубликовали. ВК тоже публикуем. По хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски. Вопрос был по тексту, сколько там было денег на карте у исполнителя. По тексту 1000 рублей, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Дамир. Последние цифры, номер мобильника 0199. 0199. Поздравляю, Дамир, вкуснейшая ароматная пицца, как и договаривались, как и было, да, обговорено и озвучено. Достается тебе. Не грустим, не грустим, как, кстати, в композиция в трэш-пати и призывалась. Скоро следующие игрушки, поиграем, что выиграешь обязательно. Ну а пока крутая музыка для всех и для каждого. Dance, Leta.

0: лето на рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 9.01 в Самаре, наверное, еще рано говорить, наконец-то выходные, потому что, ну, как бы еще рабочий день, возможно, сокращен, но тем не менее рабочий. Но все равно рано или поздно мы произнесем эту фразу «наконец-то выходные настали», так еще и удлиненные. Даже если у тебя выходные не выходные, все равно, ну, на дорогах меньше народу, тоже круто, здорово, да, наконец-то все эти офисники, там, не знаю, пятидневщики будут дома или где-то на даче. Хотя, кстати, по поводу дачи и загорода придется еще пережить пробки вечерние. А когда ты в последний раз произнес фразу, ну, слово «наконец-то». Вот когда? Когда? Давай сегодня ты расскажешь, при каких обстоятельствах ты в последний раз произнес «наконец-то». Рассказывай в телеге в Максе, опубликовали опрос, прям в комментариях пиши. Можешь написать в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Я оттуда, оттуда буду озвучивать твои варианты, твои комменты. При каких обстоятельствах ты в последний раз произнес фразу «наконец-то»? Рассказывай. Ну, а скоро, прям буквально через несколько секунд, ты скажешь «наконец-то». Сергей Шевченко замолчал и включил музыку. Далее у нас KDDK. Новинка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов и 11 минут в Самаре. Вот что напрогнозировали нам астрологи. Овны, день неожиданного лидерства. Действуйте смело, но считайте до 10, прежде чем рубить с плеча. Тельцы, время включить режим эгоизма. Побудьте в уединении, обновите гардероб, проигнорируйте чужие капризы. Близнецы, вы главная звезда грядущих выходных. Ловите восхищенные взгляды и соглашайтесь на спонтанные поездки. Раки, шестое чувство работает на максимум. Доверьтесь внутреннему голосу. Львы, прекрасный момент для передачи опыта и шумных компаний. Вот. Помощь другу неожиданно приблизит вас к личной мечте. Девы, пора выйти за рамки привычной рутины и ищите нестандартные занятия. Весы, проявите решительность, которая удивит окружающих. Скорпионы, вас ждет предложение, от которого будет крайне сложно отказаться. Ловите удачу, пока она сама идет в руки. Стрельцы, одиночество официально отменяется. Вселенная потребует от вас активной работы в паре, ну или чего-то другого в паре, да, романтического свидания. Козероги, идеальный день для учебы, важных переговоров и расширения кругозора. Водолеи, устроите день тотальной перезагрузки. Йога, бассейн, книга в тишине защитят вас от чужих провокаций. Рыбы, вектор внимания на дом и эстетику. Порадуйте себя красивой покупкой для интерьера или семейным ужином. Гороскоп в аудиоформате в телеге в Максе, ну и в текстовом виде в группе ВК Радио Рекорд Самара. Твои текстовые сообщения, кстати, можешь и голосовые прислать. Скоро в эфир отправлю. Ты сегодня рассказываешь, когда последний раз ты произнешь «наконец-то», при каких обстоятельствах. Пиши под постами в телеге Макси, либо в личку телеге в личку ВК. Вот-вот, почитаю.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Наконец-то читаю твое сообщение на тему «наконец-то». Да, когда последний раз, при каких обстоятельствах ты произнес «наконец-то»? Разные темы, тут разные варианты. Так, вчера, когда увидел, что начали... начали щебенье дороги у дома. Вот так вот от Надежды. Когда оставила мужа с ребенком и ушла по своим делам, пишет Александра нам. Так, что еще? Когда вчера зарплата пришла, что-то как-то задерживалась она на пару часов. Это от Юры. Когда закончилось дежурство? Вот Серега Моряков пишет. Когда наступил отпуск, пишет Александр. Так, что еще? Когда вчера рабочий день закончился, вот Дмитрий вчера стоял в пробке в необычной, нестандартной. Он, кстати, не уточняет, какой именно Иван. И когда она закончилась, произнес вслух «наконец-то». Пиши тоже свои варианты в телеге Макси под опросами. Ну или в личку телеги, в личку ВК. Я продолжу озвучивать совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, что у нас с погодой и с пробками? Да, в принципе, в целом все не так уж и плохо, даже хорошо, даже очень. Плюс 23 в данный момент в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 27, переменная облачность. В выходные чуть теплее, в субботу, воскресенье есть вероятность дождя. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное, на 1 балл больше, чем полчаса назад, к 10 часам будет все-таки 4 балла. В данный момент Юшка тормозит от поста до Заводского шоссе, проезд занимает около 15 минут. Так, проблемы на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Сайцкарме от Карл Марса до Москвы, на Нововокзальной от Фадеевой от Карл Марса до Старозагора, от Москвы до Новосадовой тоже. На улице Победы перед площадью Кирова по направлению в центр города. Антошка от Карбышева до Авроры, Соколова от Лесной до Новосадовой. Ракита от станки грузовых машин до Авторынка, от Олимпийской до Карла Маркса. Такие дела. Вперед идем. Далее у нас... отличная музыка, Джош Фавос, Like a Prayer, и Инна, Rehab, I Will Waiting. Дождемся.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
9: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
10: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
9: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
10: Серьезно? Так можно было?
9: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
11: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю.
12: Все совпадения не случайны.
14: Кольцо.
13: лицо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
15: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
16: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский.
17: 16+.
18: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки.
19: Хедлайнеры фестиваля.
20: Моноплей.
19: Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк Самара.
21: Для лиц старше 18 лет.
22: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
23: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
24: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
25: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
26: Танцевальный ритм, как запасная батарея.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 в Самаре. Две женщины на квадроциклах упали с обрыва в Волгу. 10 июня в Тольятти спасатели эвакуировали пострадавших в Ставропольском районе у базы «Поршень». Обе получили травмы, их доставили к скорой и передали медикам. В Самаре к 2036 году построят пятую и шестую очереди набережной Волги в рамках стратегии развития «Город на Волге». Проект направлен на совершенствование городского пространства и интеграцию реки в повседневную жизнь горожан. В апреле 26 года Вячеслав Федорищев занял 8 место в медиарейтинге руководителей регионов России по данным медиалогии. За отчетный период в СМИ появилось более 16,5 тысяч сообщений с упоминанием губернатора. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в телеге.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Пентол.
1: Потому и не кусают.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
9: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
13: В ленте.
14: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Сутка на рекорде.
1: 9.45 в Самаре. Специальный выпуск новостей, где новости несерьезные, интересные, прикольные и выдуманные. И где правда, что тебе нужно выяснить. Если справишься, то получаешь пару билетов на турнир по ММА, который пройдет уже 12 июня в Дворце спорта Высоцкого для детей старше 12 лет. Три новостных заголовка будет. Два раза, если точно определишь, правда или ложь, приз твой. Ну, давай найдем сначала тебя, определим, кто будет участвовать. Озвучиваю новостные заголовок, и нужно написать да или нет, правда это или ложь, или выдумка моя, в личку телеги, либо в личку ВК. В телеге кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Номер телефона не забудь указать. Итак, внимание, новость такая. Треть жительниц России не готовы к отношениям без машины. Треть жительниц Российской Федерации не готовы к отношениям без машины. Правда это или ложь? Да или нет? Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Что у нас происходит на улицах? Сейчас 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднений с 12 часов количество заторов будет расти. В данный момент у нас сложности на Алматинке от Ставропольска до Старозагоры. 15 минут. Ракета от Магистральной до Карла Маркса тормозит. Аврора, Южный мост от Южного Штеда до Промышленности 10 минут. От Антошки до Марии Старес 10 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой, Олимпийская ЖД переезд до Ракиты, Заводской от профильной до 22-го партъезда. Такие вот дела. Музыкальные дела такие. Lucas & Steve, Toca Disco, Marumbi очень скоро и KDDK новинка.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 9.54, еще немножко новостей, но таких на приколе, может быть, интересно, забавных, необычных, а может быть и выдуманных. Возможно, вообще сейчас ничего нового мы не знаем, потому что все будет выдумкой. Как знать, где правда, где ложь, где фейк, где инфосотка, нужно будет выяснить. Марине будет проверять ее осведомленность и интуицию. Марин, привет еще раз, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, ну, ты правильно ответил на отборочный вопрос. Надо всем озвучить верный ответ. Ну, правда или ложь, заголовок, что треть жителей России не готова к отношениям без машины. Это правдивая новость. Ты читала что-то, либо, может быть, просто догадалась?
1: Нет. Чисто интуиция.
0: Ну, я надеюсь, она тебя дальше тоже не подведет. Смотри, три новостных заголовка. Два раза нужно точно определить из трех. Ну, то есть, есть право на ошибку. Где правда, где ложь. Ну, поехали. Новость номер один. Житель Ставрополя доехал до Дубая на ВАЗ-2107. Как ты считаешь?
1: Верно.
0: Ты уверена? Так тоже интуиция подсказывает?
1: Ну, доезжали же на Ладе Грант, по-моему, да, к Подоке.
0: Ага, вот так вот, да? Ну, правда, смотри, ну, не только интуиция, логика какая-то тоже прослеживается. Хорошо, 1-0 в твою пользу. Дальше, в Самаре 80% горожан никогда не купались в Волге. Как ты считаешь?
1: Но мне кажется, нет. Мне кажется, рожденный в Самаре плавает все-таки в Волге.
0: Это как фраза прям, рожденный в Самаре плавает в Волге. Так, ну ты считаешь, что это враки, все это выдумка, да? 80% горожан никогда не купались в Волге.
1: Ну, думаю, что да.
0: Слушай, правильно. Все, 2-0 твою пользу. Что дальше тут рассуждать? Абсолютно точно. Марин, ну ты молодец. Большая, да, взбодрила нас, себя. Мы тебя тоже подбодрим подарком. Рабочий день уже, я так полагаю, у тебя сейчас вот стартанет. Или как?
1: Да, все верно.
0: Все, тогда тебе желаю хорошего четверга, но он уже пятница, отличного дня, отличных выходных. Ну и хорошо тебе сходить на выходных на мероприятие, куда мы тебя, собственно, и приглашаем на турнир по ММА 12 июня в Дворце спорта Высоцкого для детей старше 12 лет. Напомню.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01 Самария, мы все ближе-ближе к выходным. И не лишним будет напомнить себе, даже если они выходные, о том, что Самарский рекорд можешь слушать в режиме онлайн, куда ты не отправился, на Вихе. Если есть с собой интернет, то через радиоплеер ты можешь именно Самарский рекорд слушать, где бы ты ни находился, даже за пределами страны. Радиоплеер — это сайт, и есть мобильное приложение радиоплеер для детей старше 12 лет. В настройках выбирая регион Самарской области, все, ты с нами. Но если ты в Самаре останешься, то напомню, что в режиме онлайн можно слушать с помощью умной колонки. Скажи Алисе, включи рекорд, и она врубит именно самарский рекорд. В этом часе я врублю Мартина Гаррикса и Эда Ширина. Скоро с нами Дон Диабло, Виз Халифа. Газ слушать.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны. День неожиданного лидерства. Действуйте смело, но считайте до 10, прежде чем рубить с плеча. Тельцы. Время включить режим эгоизма. Побудьте в уединении. Обновите гардероб. Проигнорируйте чужие капризы. Близнецы. Вы главная звезда грядущих выходных. Ловите восхищенные взгляды и соглашайтесь на спонтанные поездки. Раки. Шестое чувство работает на максимум. Доверьтесь внутреннему голосу. Львы. Прекрасный момент для передачи опыта и прекрасный момент для шумных компаний. Помощь другу неожиданно приблизит вас к личной мечте. Девы. Пора выйти за рамки привычной рутины. Ищите нестандартные занятия. Весы. Проявите решительность, которая удивит окружающих. Скорпионы. Вас ждет предложение, от которого будет крайне сложно отказаться. Ловите удачу. Стрельцы. Одиночество официально отменяется. Вселенная потребует от вас активной работы в паре или романтического свидания. Козероги. Идеальный день для учебы, важных переговоров и расширения кругозора. Водолеи. Устройте день тотальной перезагрузки. Йога, бассейн, книга в тишине защитят вас от чужих провокаций. Рыбы. Вектор внимания на дом и эстетику. Порадуйте себя красивой покупкой для интерьера или семейным ужином. Гороскоп переслушать можешь в телеге Макси, прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:18, и твои варианты, когда последний раз ты произнес фразу «наконец-то». Пиши в личку телеги, в личку ВК под опросами в телеграм-канале Макс, в канале Радио Рекорд Самара. Ну, самый популярный день, когда прошел рабочий день. Самый популярный, да, действительно, ответ. Несколько человек написали. Так, и в телеге Макс, и ВК, везде. Так, что еще? Когда уложил ребенка спать, в доме наступила тишина. Вот, комментарий у нас от Владимира. Когда сын пошел в садик, вот от Сергея сообщение. Когда подошла моя очередь длинной пробки сегодня утром, где стоял, не уточняет, Игорь у нас. Когда согласовали на работе то, что нужно было согласовать с 10-й попытки, вот от Юли тоже комментарий. Когда сдал последний экзамен. А что, уже экзамены все, что ли? А где такое? Почему уже все закончилось, а я даже не в курсе? Когда курьер с едой позвонил в домовой? Вот жиза. От Андрея сообщение, когда закончился ремонт у соседей за спиной. За стеной. Это у нас от Дмитрия. Есть еще сообщение, в личку пиши у всех на виду. В телеге, Максе, под опросами, в комментариях, чтобы все могли прочитать.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Что-то общее наверняка будет. В данный момент 24 градуса. В Самаре, по данным Яндекс, погода днем до 27. Переменная облачность. Выходные в районе 25. Ну, завтра может чуть побольше, суббота чуть поменьше. Суббота, воскресенье появляется вероятность дождя. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. К полудню будет 5 баллов. В данный момент на Соколово от Лесной до Новосадовой затор 10-15 минут. Аврора, Южный мост от Южного шоссе до промышленности. Также на Заводском от профиля до 22. На Олимпийской ЖД переезда до Ракиты. Ну, Тухачевского от Гагарина до Партизанской 10 минут. Заводской еще от Кабельной до 22-го. Алматинка от Ставропольской до Черемшанской. Ну и есть и другие заторы 5-минутки. А у нас есть крутая музыка. Sony for Dare, Think About Us и Алак уже вот-вот.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: Русский час на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
8: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.
11: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах. К 2036 году в Самаре откроют новый речной вокзал и внедрят единый билет. Старый терминал заменят в рамках стратегии развития города. Власти интегрируют речной транспорт с городской сетью. Модернизируют причалы, запустят маршрут речной экспресс в отдаленные районы и обновят флот скоростными судами. С 11 по 13 июня в Самаре на Софийской набережной, это четвертая очередь, пройдут мероприятия ко Дню России. Сегодня в 7 вечера состоится концерт Самарского духового оркестра. В 9 вечера в кинотеатре под открытым небом покажут фильм «Я шагаю по Москве». Ну а завтра в программе картины «Гора самоцветов», «Движение вверх» и «Адмирал». Самарцы назвали руководство главной причиной стресса на работе. Таких 37% публикуют результаты ХХРУ. На втором месте общая нестабильность и непредсказуемость. 33% так ответили. Треть опрошенных испытывают тревогу из-за дедлайнов и неуверенности в будущем. Атмосфера в коллективе стала причиной стресса для 27% участников опроса. Но объем работы не радует только 20%. Еще больше срочного, важного, актуального, интересного в читании в нашем Макс-канале и в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все без...
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: домой и не кусают.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте «Хавей.ру». 13+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
11: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.46 в Самаре и в финале Мегаутро, да, перед выходными. Вот хочу вот этот груз из себя вот как-то снять. Груз, я имею в виду 10 бутылок фирменной рекордной воды артезианской от бренда Кристаль. Так сказал, как будто я вот хожу тут по рекорду тут, с водой. Вот постоянно ее ношу с собой. Нет, конечно. Но я имею в виду, что у нас накопился джекпот нехилый и готов его задарить. Итак, мы звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «Хочу пить в личку телеги», либо в личку ВК. Если участник отвечает, он забирает воду. Но вот сколько? Он может забрать все, что на кону, а может поделиться со следующим игроком. Ну, то есть у нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущего участника. Может делиться как угодно. Это так, у нас эксперимент. Тут как бы нет правильного, верного решения какого-то. Через несколько минут, возможно, позвоню именно тебе, будничку.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура воздуха у нас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Днем вот примерно так будет. Вообще 26-28. Тут нарисовали синоптики нам. И завтра прохладнее будет чуть-чуть, около 25, потом 23, в воскресенье опять 25. Это реально просто прогноз такой, опять 25. Вероятность дождя в субботу и воскресенье немножко возрастет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла местами. Затруднение к полудню будет 5 баллов. Сейчас на Олимпийской ждет переезда до Ракиты, проблемы на Соколово от Лесной до Новосадовой, на Заводском от Кабельной до 22-го, на улице Авроры от Южного шоссе до Промышленности, да, Южный мост у нас притормаживает, Аврора еще от Антошки до Марии Старес плохо едет, Алматинка, Черемшанская до Старзагоры, Заводское шоссе от Профильной до 22-го, Зубчак от Магистральной до Воеводина. До 10 минут в этих местах ты пробудешь.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут Корпус Си.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.56 в Самаре. Разыграем сейчас 10 бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ну, не просто так вот 10 я решил разыграть. Нет, просто так сложилось у нас. Игра вот как обычно складывается. Все, из каких правил. Ты отправляешь заявку на участие. Если ты еще не сделал этого, то сделай. Неважно, когда. Написал ты недавно, либо напишешь в ближайшем будущем, либо давным-давно. Пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Неважно, куда ты пишешь. Дозваниваемся до одного из игроков. Если участник отвечает на звонок, получает водичку рекордную от производителя «Кристальная». И определяет, сколько же он заберет с собой. Да, всю, которая имеется на кону, либо часть себе, часть на следующую игру мы переложим. Всегда у нас 4 бутылки, плюс то, что осталось от предыдущих людей, которые были в эфире и которые стали H2Ошниками рекорда. Итак, дозваниваемся мы сейчас до... Так, скажу, мы накопили 10 бутылок, и надо уже что-то с ними сделать. Либо уж на увеличение пойдем, либо надо все забрать. Заберет, не заберет, Сергей у нас. Мы ему звоним. 2014, последняя цифра номера мобильника. Я надеюсь, сейчас все получится. А то что-то как-то здесь, в принципе, в любом случае ты побеждаешь. Главное ответить на звонок. Вот как раз-таки это не всегда ты делаешь. Хочешь сказать, ай-яй-яй-яй. Так, давайте Сергея ждем. Или гудки ждем. Я не знаю, чего мы ждем. Пока у нас что-то не получается. Алло, алло, Сергей?
2: Сергей? Да, добрый день.
1: Да, добрый. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире, сразу мы говорим. Играешь в H2Ошники, написал нам фразу «хочу пить», как заявку на участие. Верно? Было же дело?
2: Все верно,
1: ну,
2: было.
1: Ну вот, сегодня тебя выбрал наш рандом. Ты в эфире, а значит, ты побеждаешь. Потому что по нашим правилам, в любом случае, нужно просто ответить на звонок и уже забираешь воду, которая у нас имеется, брендированную, рекордную, от производителя «Кристальная». Серег, ну нужно определиться, сколько ты заберешь. Ты знаешь, сколько у нас сейчас на кону?
2: Нет, не знаю.
1: Не знаешь. 10 бутылочек у нас на кону. Ты можешь забрать все. Ух-ух. Вот. Либо сделать так, чтобы другой сказал ух-ух вообще, потому что у него будет уже 11. То есть 3 себе заберешь, а остальное 7 штук мы приплюсуем к 4 постоянным бутылкам. Итак, 3 себе, остальное другому, либо все 10 заберешь.
2: Давайте услышим у следующего еще громкое уху и оставим бутылки следующему игроку.
1: Ты лень тащить? Что? Отказываешься от 10 бутылок? Ну, в принципе, 3 это тоже неплохо. На самом деле, бутылки-то не одноразовые, да? Можно наполнять потом другой, конечно, водой. Ну, ладно. Серег, ну, и так ты забираешь 3 бутылочки. Правильно я тебя понял?
2: Да.
1: Ну все, хорошо, круто, здорово. Вот услышим ли мы еще громкую ух, мы узнаем совсем скоро. В телеге Макса заранее предупреждаем, когда играем. Серег, поздравляю тебя, где мы тебя застали? Мы тебя не разбудили? Что-то так раньше говоришь, на работе?
2: Не разбудили, я только на работу приехал.
1: А, все, отлично, у тебя рабочего дня, хорошо начал трудовой день, отлично, четверга тебе. Мы продолжаем играть, и в следующий раз, да, на кону у нас будет 11 бутылочек.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде!
6: 10:00 у нас в Петербурге по московскому времени. Как у вас настроение, друзья? У нас все отлично, лично. А также можно написать нам вопросы любые в чат мобильного приложения Рекорда. Про Рекорд, про нас, личные какие-то. Просто узнать совет какого-то. Мы на что можем, отвечаем.
7: Наш жизненный опыт полностью принадлежит вам.
6: Хоть и небольшой, но да. Поэтому, друзья, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы в конце шоу обязательно на все вопросики, которые успеем, ответим. И что, к новостям. Знаешь, меня удивило. Как будто бы не в нашей стезе эта новость, но очень интересная. Там глава Пентагона, Пит Хексет его зовут, заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы. То есть, прикинь, публично вышел глава Пентагона, говорит, мы рассматриваем похищение президента Кубы. Однако окончательного решения, говорит, еще нет. Его примет Трамп, добавил он. В наше время вот так можно выйти и сказать, мы хотим похитить президента, ребят.
7: Такой, что думаете по этому поводу?
6: Все были в шоке, а когда они президента Мексики, да, по-моему, похитили?
7: Да, а не Венесуэлу?
6: Или, ну, в общем, того парня,
7: ну,
6: Мадуро,
7: вот это, да,
6: если я
7: Мадуро,
6: не, ошибаюсь,
7: да.
6: Не ошибаюсь, да, все до сих пор в шоке и покупают те серые костюмы, они там разлетелись.
7: Ага.
6: А здесь просто выходит и говорит, ну, мы подумаем об этом. А вот о президенте Кубы они подумали, вот как сейчас Мигелю жить?
7: О, его, он сейчас, я не знаю, что там делать. Там такой скрип на сиденье сейчас.
6: Ну, как можно, я вот не понимаю, в современных реалиях выйти и сказать, что мы похитим президента другой страны.
7: И первая леди Кубы такая, слушай, я, пожалуй, поеду отдохну. А то не очень хочется в Гуантанамо потом отдыхать вместе с тобой.
6: Меня не удивляет.
7: Следующий шаг будет такой, он будет выходить, выкатывать колесо, такой, там написано президенты разных стран, такой, крутим колесо!
6: Ну, знаешь, эти голодные игры среди президентов.
7: Это просто такая рандомная штучка. А они же не зря его предупредили, это же новая игра. Успей спрятаться.
6: А, думаешь,
7: да.
6: Ну, в общем, максимально странная история. Я не готов.
7: Ну, слушай, они никогда не отличались каким-то умом и сообразительностью люди, которые вот выступают в американском правительстве.
6: Mm-hmm. Пит Хексет.
7: Да, ну вот ты...
6: Ну, вот сейчас мы поговорили про него, он скажет, я украду 2 вейкаперов.
7: Ну, давай, пожалуйста, приезжай, кради.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про ягуара.
2: Нет, про ягуара не нужны нам факты. Там, скорее всего, больше про последствия можно рассказывать. Итак, Жак Ив Кусто.
1: Жак Ив Кусто.
2: Да, замечательный человечек. Итак, на самом деле Кусто мечтал стать летчиком, однако попал в страшную автокатастрофу, после чего очень долго проходил реабилитацию именно в бассейне и водоемах, после чего и пристрастился к этому и решил связать свою жизнь с морем.
1: Вау.
2: Вот так вот. Красная шапочка Жака Ива Кусто. Многие говорят, что это для того, чтобы его все узнавали, но нет, это нужный атрибут для аквалангистов. Вот. Многие считают, что это дань уважения одному из британских водолазов, Уильям Уокер, который в свое время тоже погружался. Ну, тогда были большие металлические шлемы, и туда закачивался воздух. Было очень холодно, потому что воздух расширялся, и они были вынуждены носить шапочки специальные. Плюс после погружения ты вылазишь, ты ему-то в ушках вода, может быть, и ты ее надеваешь, чтобы тебе было тепло.
1: И мама не ругается, ты в шапке.
2: Конечно, и мама не ругается, и вот в некоторые компании, которые производили снаряжение для погружений, даже клали так подобные шапочки в комплект, чтобы вы не мерзли и у вас было все прекрасно. Ну, либо он так и не донес пирожочки для бабули. Вот такой вот. Опять же, Жак Ив Кусто — один из немногих ученых, у которого есть Оскар.
1: Ничего себе, за что?
2: Он снял 3 документальных фильма, за это получил 3 Оскара, а также получил золотую пальмовую ветвь.
1: Ну, да так бы пилотом просто летал на международных авиалиниях, да?
2: Да, на Каннском фестивале получил. И вот знаешь, какая закономерность провести ее с некоторыми русскими режиссерами, чтобы ты понимал. И он, и они снимают «Дно», но Оскар есть только у него.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программы оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. День России. Вместе с ОПНФ. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны. Страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
9: Новая Самара.
10: Застройщик ООО «Созахинспортпроект» на декларации на сайте наш.ком.рф.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. Завтра
14: В 12.00 «Домашний. Главный женский».
15: 16+.
16: А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
17: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
20: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
21: Телефон рекламный.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 11 июня.
2: Овны, не самый удачный день, чтобы спорить о вкусах.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет очень не хватать вашего общества.
2: Близнецы, никто не собирается вас бросать. Нечего думать о глупостях.
1: Раки, вы внимательны и предупредительны. Вы делаете все для того, чтобы ваш любимый человек был счастлив.
2: Львы, в этот день вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения.
1: А девы, сегодня вы поймете, что некоторые шутки, которыми вы обмениваетесь с вашим любимым человеком, не такие уж и смешные.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что он не может помочь вам в решении какой-то из ваших проблем.
1: Скорпионы, в этот день вы будете пребывать в восторженном состоянии по отношению ко всему.
2: Стрельцы, сегодня даже в самом дружном семействе возможны непримиримые противоречия.
1: Козероги, если вам кажется, что вашего любимого человека не интересует то, что с вами происходит, то задумайтесь.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что вы ведете себя не совсем так, как он считает нужным.
1: Рыбы, сегодня подходящий день для того, чтобы расставить все точки над «и» в отношениях с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через Gmail, Apple ID и другие иностранные сервисы. Поводом для обсуждения стал принятый Госдумой закон о новых правилах авторизации пользователей. Однако предусмотренные штрафы касаются только владельцев российских сайтов, которые нарушают требования закона. Россияне потеряли более 4,5 миллиона евро на отказах в шенгенских визах в минувшем году, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Большая часть этой суммы пришлась на невозвратные консульские сборы и еще около миллиона евро на сервисные платежи. Футболист Лионель Месси установил новый рекорд сборной Аргентины. В товарищеском матче против сборной Исландии он реализовал пенальти и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды. На момент забитого мяча Месси было 38 лет и 350 дней. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.
2: Лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, самый первый и важный начнем, конечно. Стас, Роблокс разблокировали. Ты снова можешь играть.
2: Во что?
1: В Роблокс. Все, говорят, они стали исполнять все правила, которые требуют российское законодательство. И говорят, все, играйте в свой Роблокс сколько хотите.
2: Ну, наконец, только один вопрос. Что это?
1: Это...
2: Игра какая-то, типа Майнкрафт?
1: Да, очень молодое поколение очень переживало за то, что его заблокировали.
2: Да, это я знаю, что они там негодовали, рыдали.
1: Да.
2: Многие из детей, насколько я знаю, выходили даже на улицу играть после этого.
1: Да ну, такого не могло.
2: Да, на горках катались, наконец-то.
1: Это нереально. Здесь
2: начали с матерями здороваться.
1: Ну, это было всегда. Так, еще одна горячая новость. В России появились роды в VR-очках. По данным СМИ, во время схваток девушка видит расслабляющие пейзажи, слушает голосовые медитации и прочее, что помогает, как говорят, расслабиться. Так внимание мозга переключается с боли на боли и тревоги. Делается это, если эпидуральная анестезия противопоказана. Представляешь? Ну а что? Почему? Может, и работает это действительно?
2: Не, визуализация, это, конечно, мозг обманываешь, и тогда тебе легче становится. Только надо немножечко неприятные какие-то там лук, там вот это. Нет, нужно, что она приходит в пункт выдачи. У нее корзина там на 200к.
1: Да, нужно расширять, и снимать больше таких видосов тогда для девчат.
2: Да, и она оплачена. И либо чтобы она тужилась, там большая тележка с этими продуктами, она пытается ее...
1: Примеряешь на себя наряды с ВБ, которые у тебя в корзине. Опять
2: вот.
1: Же,
2: как... И у нее этот, как он, леггинсы не налазит, и тужься, тужься.
1: Ага.
2: А чтобы особенно напряглась, типа, просто слетает вся корзина.
1: Ну, слушай, идея, мне кажется, классная. А почему бы и нет, да, такой небольшой киберпанк, даже в родах добавить.
2: Это же никак не портит ни здоровье, ни ментальное состояние женщины. Если ей удобно так... Я только за.
1: Лежишь, сериальчики смотришь.
2: Пусть она во время свидания, как будто у нее там виртуально идет, она там с тем, с кем...
1: Кстати, и партнерские роды могут так проходить. Там,
2: конечно,
1: твой муж, ты с ним общаешься. А он сидит в отдельной комнате с камерой.
2: Он не падает в оморок, в он
1: реально
2: с тобой стоит, да. Более того, он принимает роды.
1: Нам нравится эта идея.
2: Отлично.
1: Надо развивать, надо
2: красавчики
1: развивать.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером облачно с прояснениями и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается на 5 баллов. Движение плотное. И самый крупный затор находится на Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности. Там проведешь в районе 10 минут и немного меньше на Заводском. Придется постоять от Кабельной до 22-го партезда. Минут 7-8 проведешь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и же небольшие заторы на Авроры от Антошки до Дыбенко. И на Зубчининском шоссе от Магистральной и до Воеводина.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. Дэнс Лето на рекорде полным ходом. И вот, знаете, в такую погодку, ну, сегодня вот максимально вообще неохота работать. Благо, до выходных нам осталось вот совсем ничего. Можно уже полностью окунуться не только в лето, но и, например, в водичку, в бассейн, либо в речку занырнуть. Вот, наверное, самый идеальный вариант. А еще ты можешь запастись водой на будущее. Да и не просто водой, а эксклюзивной от Радио Рекорд. И у нас, кстати, большое количество накопилось, почти целая палетка. Так что не пропусти игрушку. Аж двоушники уже через 15 минут. По музыке рассказываю в этом часе мы в Ебаре. Послушаем крутую работу от Джоэл Кори, Devotion. Обязательно будет Билли Джин. И Better Off Alone от Air Colds. На новый час на рекорде откроет Эббин с работой Hollow. Это рекорд Дэнс Лето. Погнали!
2: Дэнс Лето на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Этим летом мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». И по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. А ты уже, когда до тебя дозвонимся, решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо же поделиться частью, большей частью, со следующим участником. Если поделишься, то, может быть, когда-нибудь мы тебе еще позвоним, когда уже много накопится и сорвешь весь куш. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Чтобы поучаствовать, нужно отправить заранее фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а все подробности и информацию о накопленных литрах читай в наших информационных каналах, Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, поэтому если еще не писал фразу «Хочу пить», можешь написать, а вдруг позвоним именно тебе.
2: Реклама. Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
4: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Самара, оставляешь номер мобильного телефона. Мы случайным образом выбираем одну из заявок, пытаемся дозвониться. И если ты берешь трубку, значит, мы тебе предлагаем забрать 11 бутылочек воды. Именно столько у нас прямо сейчас на кону. Ну и здесь уже ты решаешь забрать все, либо же забрать небольшую часть, а остальное отправиться следующему игроку, когда мы уже, например, ну, вечером будем звонить и предложим ему забрать чуть больше. Но если ты делишься, у тебя есть велик шанс того, что мы вновь тебе позвоним, и уже большой куш тебя будет ожидать. Итак, наш рандомайзер определился. С участником им становится Игорь, 0142, последние цифры его мобильного телефона. Ему и пытаемся прямо сейчас дозвониться. Узнаем вообще, Игорь нас слышит, не слышит, возьмет ли трубку и заберет ли он все 11 бутылочек. Итак, ждем, когда появятся звонки, гудки. И не сильно ли мы потревожили Игоря? Игорь?
1: Да.
0: Привет, это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Игра H2Ошники. Да. Отправлял же фразу «Добрый. Хочу пить».
1: Да, да, да.
0: Скажи, насколько сильно ты хочешь пить?
1: Ой, вот в данный момент прям на 2 бутылочки.
0: На 2 бутылочки. Ну смотри, ты у нас сейчас 11 бутылок на кону, ты можешь забрать 3, а остальное пойдет следующему игроку. Делаем так?
1: Давай. Да, сделаем так. 3
0: Красавчик и нежадный. Ну что, я тебя поздравляю, 3 бутылочки отправляются тебе. Ну, а это означает, что 8 штучек уже к следующему игроку отправятся, и того будем разыгрывать немного больше. Игорь, я тебя поздравляю, тебе хорошего дня. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Если хочешь, чтобы мы тебе позвонили, конечно же, отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самары». Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на суде заявил, что не считает себя виновным и хочет вернуться на работу. Первые слушания по пересмотру обвинительного приговора бывшему чиновнику состоялись 11 июня 26 года в 6-м кассационном суде. Его обвиняли в том, что он мешал работать подрядчику в интересах своих фирм и приговорили к 5 годам колонии. На Сухой Самарке спустили на воду пассажирский катамаран. Судостроительный завод готовит второе судно. Каждый корабль рассчитан на 300 пассажиров. После достройки их будут эксплуатировать в Черном море, Сочи. В Самаре в эти выходные облачно с прояснениями. Вероятность дождя в субботу и воскресенье 70-90%. Температура плюс 20, плюс 25. Больше новостей найдешь в наших информационных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: И в конце этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером облачно с прояснениями и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. И на Авроры, на Южном шоссе, самый крупный затор от поста ГИБДД до промышленности. Также на Заводском от Ближней до 22 в районе 15 минут стоять, как и на Олимпийской от Алматинки до Ракитовского шоссе. Еще 10 минутка на Авроры от Московского до Дыбенко, на Раките от Магистральной до Олимпийской и минут 7-8 на Раките проведешь от стоянки грузовых машин и до проспекта Карла Маркса. А также я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а дальше уже ты решаешь, забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться большей частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах читай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Дополнительный розыгрыш также не пропускай в телеге и в Максе, а скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
8: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель», 13 июня, Самара, Аврора Молл. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
11: Dance Radio.
12: Dance. Dance. Dance.
13: Лето.
14: На рекорде.
15: Yeah.

которые, там, не знаю, на шашлыки, кто-то, может быть, сгоняет куда-нибудь там за город отдохнуть, покупаться, еще что-то. А если кто-нибудь из вас, кто, например, что-то вот совсем другое, необычное сделает, возможно, вы будете работать. Ну, это первая штука, конечно же. А во-вторых, возможно, вы планируете поехать туда, куда вот вообще никогда не знаю, прыгнуть с парашютом, например. Мы вот... Правда, это дело было давно, но, в принципе-то, мы с супругой моей, с Александрой, прыгали с парашютом в тандеме с 4000 метров. Вот поднимите руки, кто из вас прыгал. И самое главное, ну, для тех людей, кто никогда не прыгал с парашютом, я могу сказать такую штуку. Она, может быть, даже немножко, знаете, убьет всю классность этого мероприятия, потому что ты прыгаешь, а на самом деле ничего не происходит. То есть говорят опытные люди, которые много раз прыгали, что распробовать прыжки с парашютом можно только, когда ты делаешь это регулярно и в большом количестве раз. Иначе ты просто прыгаешь, вот есть момент как бы выпадания из самолета, а дальше, собственно, все. Больше ничего не происходит, ты как будто бы просто находишься где-то, болтаешься, и на тебя очень сильно дует ветер. А когда ты пролетаешь сквозь облака, то еще они, облака такие кристаллизированные получаются, поэтому тебя еще и обдувает такими... Больно, короче, тебе немножко пролетать. Все, больше ничего не происходит вообще. Вся вот эта романтика, касающаяся того, что ты летишь где-то там, она вообще убивается. И это вот в первый раз, когда ты прыгаешь с парашютом. Когда вот, говорят, дальше прыгаешь, то тогда уже начинаешь чувствовать эти моменты. Короче, если у вас есть какие-то планы необычные по проведению выходных, напишите об

0: возвращаетесь, напишите опять же. А в этом часе, в начале у нас Earbox с треком Graceland от Records. Dance Leta.
1: Dance Leta.
2: На рекорде.
1: Лето.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. Завтра в 12:00 «Домашний. Главный женский».
10: 16+.
11: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки.
12: Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Munk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
15: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон о кратном росте госпошлин для мигрантов. В частности, госпошлина на прием в гражданство и выход из гражданства повышается до 50 тысяч рублей. В Госдуме призвали ввести обязательное СМС-уведомление об услугах при задержке авиарейсов. Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда неясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги. Почти у 70% россиян есть питомцы, следует из данных опроса Инсамар. Кошек выбрали 53% опрошенных, собак – 30%. Отмечается, что люди заводят домашних животных из-за преодоления цифрового одиночества. К тому же это дает пропуск в дог-парки и специализированные чаты, что позволяет найти новых друзей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 19. Завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Самый крупный затор наблюдается на Алма-Атинск от Ставропольской до Старой Загоры. Там проведешь в районе 25 минут. Уже немного меньше, но минут 20 придется ехать по улице Аврора от поста ГИБДД до промышленности. Ну и также Аврора тормозит еще от Марис Тореза до Московского шоссе, там минут 20, и примерно столько же там же на Авроре от Московского шоссе и до Мариса Тореза. Плюс на карте еще присутствуют 10-минутки на Ракете от Магистральной до Карла Маркса и на Новосадово от Губанова до проспекта Кирова. А также не забывай, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался. И делать это можно не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь поставить местоположение «Самарская область». Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

мало того, конечно же, не забывайте подписываться на все наши соцсети, чтобы быть всегда в курсе того, что, в принципе, в мире происходит, в музыкальном мире и так далее. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Много всего интересного впереди. Например, Майк Постер и Дэвид Гетта.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, разрешающий арестовывать имущество релокантов, которые совершили за границей административные правонарушения против интересов России. Госдума приняла законопроект 26 мая. Как отмечается, число статей, по которым можно привлечь к ответственности тех, кто находится за рубежом и совершает правонарушения, увеличилось с 2 до 15. Roblox снова доступен пользователям в России, подтвердили в Минцифры. Сервис полностью выполнил требования по обеспечению безопасности пользователей. Как отметил Дмитрий Песков, история с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. Продавцов ювелирных изделий обязали с 1 сентября этого года информировать клиентов о происхождении камней. Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения, сообщается в материалах Минфина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. ОКН 116-784-739-2130.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
9: Дэнс лето!
10: На рекорде!
9: Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил. Она сказала, что ей это не нравится. Я объяснил ей, почему. Но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
3: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью похолодает до 19 градусов. Ну а завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25. Загрузка дорог выросла за прошедший час до 6 баллов, согласно сервису Яндекс.Карты. Движение затруднено. Самый крупный затор — около 40 минут ехать по Алма-Атинской от Ставропольской до Старозагоры. Также 10-минутки на карте от Советской Армии до Новосадовой, от Новосадовой до Московского шоссе, на Московском шоссе от Воронежской до Димитрова. Также минут по 10 на Заводском приведешь от Профильной до 22-го и на Полевой от Волжского проспекта и до Арцебушевской. Ожидается, что ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А также я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а дальше уже ты решаешь, забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться большей частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах читай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Дополнительный розыгрыш также не пропускай в телеге и в Максе, а скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский.
6: 16+. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, в сети сегодня увидела такую интересную напоминалку о том, что мы даже не заметили с вами, как технологии стали частью нашей повседневной жизни настолько, что мы просто к ним прилипли. Мы оплачиваем покупки телефоном, строим маршруты в навигаторе, даже ищем ответы на любые вопросы просто за пару секунд. И вот как раз интересный факт, который я сегодня увидела, еще совсем недавно, вот буквально вчера все это оказалось нам чем-то из далекого будущего, а сегодня воспринимается это так, как обычная рутина. Получается, что мы с вами сейчас живем в том самом моменте, который еще 10-15 лет назад выглядел просто как фантастика из фильмов. Ну, серьезно, потратить 2 минуты на то, чтобы подумать об этом, осознать и понять, что вы тот самый человек из будущего. Ну, и у меня, конечно, вопрос к вам, что из современных технологий вам до сих пор кажется чем-то таким супер необычным? Вот, например, для меня это когда телефон сам переводит речь в реальном времени во время разговора с человеком на другом языке. Без пауз, без словаря. Вот я до сих пор продолжаю этому удивляться. Да, вы пока пишите свои истории в чате, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Martin Garrix, Repeat It. Клевый трек от Green Velvet, La La Land.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня, дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовцев против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: А вы были на Сам-Тропе? Сам-Тропе-фест. Летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля.
8: Моноплей,
7: Кэт Мунк и Майк Спирит. 4 июля. Магнетик Вейпарк Самара.
9: Уважаемые покупатели Магнит Экстра и Магнит Семейный, готовимся к отпуску. Покупайте с картой Магнит Плюс на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. Магнит. Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Реклама в Самаре 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Из-за угрозы украинских дронов туристы стали отказываться от поездок на восток Латвии. Как пишет Рейтер, финансовые проблемы возникли примерно у 500 местных туркомпаний. Власти пытаются убедить людей, что отдыхать там безопасно, но 85% малых компаний уже столкнулись с отменами туров. В Госдуме предлагают запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Законопроектом предлагается включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий приобретения или наличия у парламентария или его семьи недвижимости за пределами России. Несовершеннолетние выпускники могут встретить рассвет только в сопровождении родителей, напомнили юристы. По их словам, если полиция заметит, что выпускник, которому нет 18 лет, гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа. Выпускные в российских школах пройдут 27 июня. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».
0: Рекорд.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 30 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19. Ну а на завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 25. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается уже на 7 баллов. В городе серьезные пробки. Около 40 минут придется ехать тебе по Алма-Атинск от проспекта Металлургов и до Старозагоры. Также получасовые заторы на Олимпийск от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе и на Заводском от Кирова и до Земица. Также в районе 25 минут простоишь на физкультурной от Севастопольской до Днепровского проезда и на Московском шоссе от Нововокзальной до Димитрова. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать, где бы ни находился и чем бы ни занимался, и не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Плюс можешь использовать радиоплеер, ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
5: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинского». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Дэнс лето
0: на рекорде.

Record. Dance Radio. Главная танцевальная Россия на связи, в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут буду с вами. У меня для вас потрясающие новости. Впереди длинные выходные. Согласитесь, это уже ничего себе новость. Появляется время, наконец, выдохнуть чуть дольше, чем обычно. Сменить обстановку и сделать, возможно, то, на что в будни вам просто не хватает ни сил, ни времени, ни, в конце концов, желания. 3 дня – это все-таки, согласитесь, такой неплохой пит-стоп. Кто-то наверняка отправится в небольшие поездки, кто-то встретится с друзьями, с которыми давно не виделись, ну а кто-то просто останется дома и будет наслаждаться вот этим спокойствием и тишиной. Еще, кстати, классная идея, если все это или что-нибудь еще делать под любимые станции в приложении Радио Рекорд, ведь их там больше сотни. Ну, об этом, я уверена, вы и так не забываете, так что пишите о своих планах в чат мобильного приложения Радио Рекорд, будем делиться друг с другом настроением на эти выходные, все это, как всегда, под лучшие танцевальные треки, расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Pinao to Corazon. Отличная совместка от Sony Fodera. Do you think about us? Совсем скоро услышим Армина Ван Бюрена с треком Like a Child. Еще чуть позже здесь появится

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
3: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
4: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
10: Так быстро все успел?
9: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2020. Года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара жестко отреагирует на любые действия Израиля, которые затронут права и интересы Турции и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье. По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в регионе, особенно вокруг Кипра, и готова защищать свои интересы. Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для мигрантов, отказавшихся проходить обязательное медосвидетельствование. В случае, если они повторно уклоняются от его прохождения, сумма штрафа возрастает и грозит выдворением из России. Мошенники начали обманывать участников розыгрышей в социальных сетях. Злоумышленники связываются с пользователями от имени организаторов и сообщают о якобы выигранном призе. Затем они просят перейти в бот, сообщить данные банковской карты или перевести деньги для получения выигрыша. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: пробки.
1: Ну и в продолжение этого часа коротенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19, завтра облачно с прояснениями и до плюс 25. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карты оценивается на 8 баллов. В городе очень серьезные пробки. 45-минутный затор на Алма-Атинской продолжается от проспекта Металлургов до Старозагора. Также на Новосадовой от Осипенко до Ярошевского проведешь в районе получаса. Немного меньше на Победы от улицы Калинина до Псковской. На Олимпийской минут 25 ехать от Алма-Атинской до Ракитовского шоссе. Ну и минут по 20 по Физкультурной от Севастопольской до Днепровского проезда. И на Москве также минут 20 стоим от Нового вокзальной и до улицы Ташкентской. А также я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а дальше уже ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться большей частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашей телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать номер, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах читай в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Дополнительный розыгрыш также не пропускай в телеге и в Максе, а скоро еще и освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд-реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. Завтра в 12.00. Домашний. Главный женский. 16+. Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Моя Мишель. 13 июня. Самара. Аврора Молл. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Record. Dance Radio.
1: Hey, вы слушаете первую танцевальную Россию в эфире Радио Рекорд. Друзья, если хотите быть еще ближе к нам и ни в коем случае не пропускать все самое интересное, мы на связи в нашем сообществе во ВКонтакте. Там новости эфира, все анонсы шоу, вечеринок, фото, видео с мероприятий вы найдете там же. Конечно, любимые треки, плейлисты и самые яркие моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это то место, где можно первыми узнавать все самое важное и, конечно, оставаться на одной волне с нами каждый день. Найти нас очень просто. Просто ВКонтакте вбейте Радио Рекорд и обязательно нажимайте кнопку «Подписаться», чтобы мы с вами друг друга не потеряли. Присоединяйтесь к нашему сообществу во ВКонтакте и оставайтесь в ритме рекорда. Ну а сейчас расскажу о том, чем мы будем наслаждаться в ближайшие 60 минут. Baby Rixa с треком «New Religion». Еще услышим «Sound of Legends» Сан-Франциско.

Джоэль Кори, Devotion, чуть позже. Начнем этот час новинки от Avalon Rockstone Vertigo. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный всплеск.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну, у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну, зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го.
4: А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
4: 12+. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
5: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. Завтра в 12:00 «Домашний. Главный женский».
13: 16+. А вы были на Сан-Тропе? Сан-Тропе-фест – летний фестиваль электронной музыки. Хедлайнеры фестиваля – Monoplay, Cat Monk и Mike Spirit. 4 июля – Magnetic Way Park, Самара.
14: Лиц старше 18 лет.
15: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
16: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: В Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз. Вопрос о членстве в ЕАЭС стоит ребром. Разбираться нужно оперативно, заявил Сергей Лавров. Глава МИД России указал на то, что Ереван активно наращивает сотрудничество с НАТО. Указ президента о назначении выборов в Госдуму будет подписан в предусмотренные законом сроки, заявил Дмитрий Песков. Сейчас ведется подготовка к выборам в Госдуму. Они будут проведены в полном соответствии с законодательством России. Российские фигуристы-юниоры могут получить допуск к международным соревнованиям уже в следующем сезоне, сообщает Матч ТВ. По данным источника, близкого к ситуации, федерация может принять положительное решение по этому вопросу на ближайших заседаниях в июне. Также не исключается возможность расширения условий допуска для взрослых спортсменов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116 784 739 21 30.

0: Антон.
1: Потому и не кусают.
2: А кведы?
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде. Yeah!

0: в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 19, завтра облачно с прояснениями и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карты оценивается на 8 баллов. Продолжаются очень серьезные пробки. Час придется тебе ехать по Алма-Атинской от проспекта Металлургов до Старозагора. Также получасовые заторы на Физкультурной от Севастопольской до Днепровского проезда, на Лесной от Осипенко до Новосадовой. Также Новосадовая тормозит от улицы Гастелло до Георгия Димитрова и на проспекте Кирова, также в районе получаса ехать от Вольской до Московского шоссе. Не отстает и Московское шоссе от 22-го партсъезда до Ташкентской, и также на Олимпийской минут 25 от Алматинской до Ракитовского шоссе проведешь. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт Эйч энд Эйч». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8-800-2019-117.
12: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
13: Dance Radio.
0: Dance.
13: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, эфир сегодня я планирую вести исключительно в растрепанных чувствах. Причину знает лишь Head of SMM Радио Рекорд. Никому больше не расскажу, это лично. Итак, друзья, во-первых, хотелось бы сегодня всех поздравить с пятницей, потому что я живу пятницей, а сегодня четверг. Вот это вот укороченная рабочая неделя. Вот напишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд, кто еще считает, что сегодня пятница, кто еще ждал новинок. Ну ладно, не будем как-то от темы отдаляться, она у нас есть. Это новость из нашего телеграм-канала. Оказывается, что в России быть мясоедом гораздо дешевле, чем веганом. Слушайте, я всегда знала, что овощички ни копеечку стоят. А недельный рацион мясоеда обойдется в 2004 рубля всего лишь, в то время как вегана 2305. Вы понимаете, 300 рублей это в пользу мяса у нас улетает, уходит. Кстати говоря, у нас впереди длительные выходные. Вы что планируете? Может быть, шашлыки какие-то? Какие планы? Рассказывайте, пишите об этом тоже в мобильном приложении Радио Рекорд. Sound of Legend в этом чате услышим и вояж-вояж. А еще впереди Оффенбах и Miles Away. А еще слышим Робин Шульц, Эмберс. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. В начале часа Эбби и Холлоу, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости – 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хватит начинать понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
10: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
11: Новая Самара.
12: Застройщик ООО «Созахинство» проект декорации на сайте «Натрик.ру».
13: А вы были на «Сам-Тропе»? «Сам-Тропе-фест» – летний фестиваль электронной музыки.
14: Хедлайнеры фестиваля – «Моноплей», «Кэт Мунк» и «Майк Спирит». 4 июля – «Магнетик Вейпарк Самара».
15: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
16: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель», 13 июня, Самара, Аврора Молл. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
19: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Новости.
1: Восстановление газопровода «Северный поток» может занять около 3 лет, пишет РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона. Отмечается, что соответствующие оценки экспертов рассматривались не как план фактического восстановления газопровода, а как часть расчета размера возможного страхового возмещения. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз требует от Тбилиси ввести санкции против России для сохранения безвизового режима. По его словам, грузинские власти не готовы поддерживать решение, которые, как они считают, могут навредить стране и ее экономике. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов, заявил Дмитрий Песков. Популярная среди детей игровая платформа была заблокирована в России в конце прошлого года. Полгода спустя ее разблокировали после того, как в Roblox обязались бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Первое правило «Havail F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопульс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
15: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
16: В ленте.
17: Акведы.
18: Выбраны.
19: Документы для регистрации ИП.
18: Готовы.
20: Фантастика.
18: Счет, бухгалтерия.
21: Подключены. Поехали.
22: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
23: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
24: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
25: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну, у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну, зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И далее коротенько расскажу о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью похолодает до плюс 19, завтра облачно с прояснениями и плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение все еще затруднено и все еще тормозит улица Алматинска от проспекта Металлургов до Старой Загоры. В районе 40 минут там проведешь. Московское шоссе также не отстает. От 22-го партизда до Алматинской в районе 35 минут ехать. Еще минут по 20 на Нововокзальный от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Демократическая от поворота к НФС-2 до Волжского шоссе. И на Олимпийской также минут 20 стоять от Алматинской и до Ракитовского шоссе. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 3 баллов. Спонсор программы.

0: ООО «Клиника зрения Самара».
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H & H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
10: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Ну а еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Telegram и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А еще у нас продолжается летняя игрушка, в которой ты можешь стать H2O-шником рекордом и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, ну а сейчас можешь выиграть в наших информационных каналах. Все просто, жми в закрепе на кнопку «Хочу пить». На следующей неделе подведем итоги и в Максе, и в Телеге троим подарим по 4 бутылочки. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарант 18 774 668 98 40. 18+. Общий срок проведения акции с 12.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Ну уж не знаю, где и как будешь проводить эти длинные выходные, но знаю точно, что ты будешь отдыхать. Поэтому делай запасы заранее. Мясо на шашлыки, крем для загара, ну и водичка на утро лишней не будет. Целая палетка эксклюзивной воды. Радио Рекорд у нас накопилось, и с радостью мы тебе ее подарим, если дозвонимся через 15 минут. Игра «Аж два ушники» не пропусти. Если еще не писал фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, пиши срочно. Возможно, именно тебе наберем, но номер не забудь оставить. По музыке в этом часе Dub Dogs, How Does It Feel? Послушаем новинку от Мартина Гаррикса и Эда Ширина. Repeat it. Будет еще одна новинка этой недели. KDDK, Alex Alta, Cricket Love. А также послушаем Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрт, Shade of Blue.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Через несколько минут начнем розыгрыш нашей фирменной эксклюзивной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Быстренько напомню правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну и дальше уже, если дозвонились, ты решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться большей частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если хочешь поучаствовать, пиши фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», не забыв оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а все подробности, а также информация о накопленных литрах и тех самых бутылочках узнавай в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара» и также в Максе телеграм... Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Играем уже через несколько минут, так что не пропусти, возможно, именно ты заберешь целую палетку рекордной воды. Рекорд-реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
2: 12+. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твое. Его суженого.
13: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. Завтра в 12:00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
16: Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
17: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дивал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дивал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
18: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель», 13 июня, Самара, Аврора Молл. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
19: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
15: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Ученые говорят, что человек состоит на 60% из воды, но слушатели рекорда на, как минимум, на 3 бутылочки больше. Начинаем нашу игру H2Oшники, в которой ты можешь выиграть фирменную X

0: Мы случайным образом выбираем одного из участников, пытаемся до него дозвониться. Если он берет трубку, мы предлагаем ему забрать воду, столько у нас накопилось. Прямо сейчас у нас на кону 12 бутылок, это целая палетка. И вот он может забрать все 12 бутылок, либо же взять всего 3, а остальное отправить на следующую игру, и куш у нас тем самым будет копиться. Рандомайзер определился с участником, им стал Дмитрий. Последние цифры мобильника 5811. Итак, ждем, когда появится Дмитрий в эфире, и появится ли вообще. Может быть, он трубку не сможет взять, либо не захочет. Итак, я напомню, что 12 бутылочек фирменной рекордной воды бренда «Кристальная» прямо сейчас у нас на кону.
1: Алло.
0: Дима, привет тебе, это «Радио Рекорд», привет. Самара тебя беспокоит. Игра «H2Oшники», писал же «Хочу пить».
1: Писал.
0: Насколько хочешь сильно пить?
1: Очень.
0: На все 12 бутылок? Либо заберешь чуть-чуть, а остальное отправишь следующему игроку?
1: Заберу чуть-чуть.
0: Заберешь чуть-чуть, 3 штучки всего возьмешь. Ну что,
1: да?
0: Дима, абсолютно не жадно. Молодец. 3 штуки дарим тебе фирменных бутылочек Радио Рекорд. К выходным как раз тебе на 3 дня одну бутылочку в день. Дим, я тебя поздравляю. Ну, конечно же, следующие бутылочки отправляются на будущую игру. Итого у нас на кону становится 13 бутылок. Все это спасибо Диме. Дима, тебе хороших выходных. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Заглядывай в наши соцсети, группу ВК. Ну и, конечно, про наши каналы не забывай. Мы там всегда сообщаем, когда следующая игра и сколько бутылок у нас накопилось.
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре с 11 по 18 июня ограничено движение на пересечении улиц 22-го Партезда и Победы из-за ремонта трамвайных путей. Транспорт в сторону улицы Средней Садовой перенаправят по улицам Победы, 22-го Партезда, а затем объезд через улицу Физкультурную. Трамвайная линия будет отключена в эти дни с 8 вечера до 5 утра. В исторической части Самары обустроят 2000 платных парковочных мест. Они появятся на участке от улицы Максима Горького и Волжского проспекта до улицы Молотогвардейской не раньше осени 26 года. Первые 15 минут будут бесплатны. Стоимость часа 85 рублей.

0: территориях работали порядка 5000 организаторов, технических специалистов и общественных наблюдателей. Обществознание написали свыше 5000 ребят, физику почти 3500. Больше новостей найдешь в наших информационных круглосуточных каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все бесплатно.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-9840. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2020. Года включительно.
14: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: финалем этот час актуальной информации о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 19, завтра облачно с прояснениями и до плюс 25. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами остались затруднения. Тормозит Московское шоссе от Нововокзальной до Ташкентской. Там проведешь в районе 20 минут. Так же, как и на Алматинской, от Ставропольской до Старой Загоры. Также 15 минутка осталось на Уральск от ЗС до Южного шоссе. Ну и небольшие сравнительные заторы на Литвинова от улицы Зевенца до Конного проезда и на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Ну а еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А еще у нас продолжается летняя игрушка, в которой ты можешь стать H2O-шником рекордом и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, ну а сейчас можешь выиграть в наших информационных каналах. Все просто, жми в закрепе на кнопку «Хочу пить». На следующей неделе подведем итоги и в Максе, и в Телеге. Троим подарим по 4 бутылочки. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.

0: действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Ярпарк – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера Craft H&H. Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
3: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальный и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут» Корпус Си.
4: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всем прекрасного вечера, желаю, конечно, с наступающими выходными, как вам эта неделя укороченная, мне вот сильно нравится. Новость есть, парень съел больше килограмма меда за минуту и попал в книгу рекордов. Что, Винни-Пух, кто это? Житель Германии установил необычный мировой рекорд, он употребил за 60 секунд более килограмма, это, так, дальше цифры, 4000 калорий, это примерно килограмм сахара. Боже мой, это почти в 20 раз больше рекомендуемой суточной нормы. Человек жив, счастлив, доволен, получил приятный презент. Все нормально, все отлично. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот что, есть у вас такой продукт, который вы готовы есть просто, ну, в каких-то неограниченных количествах. У меня вот зачастую это арбуз. Кстати, скоро ведь наступает сезон, имейте в виду. В общем, пишите, друзья, пнау в этом часе и твой круассан.

Также услышим Кункс и Galaxy. Еще Биберакс и Фэтлесс и Your Legend. Прямо сейчас Avalon Rocks на Vertigo. Все это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре. На проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дивал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дивал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
8: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель», 13 июня, Самара, «Аврора Молл». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Рекорд. Новости.
1: Авиакомпании России готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток, заявил глава Минтранса Никитин. На данный момент направление открывается постепенно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров, отметил глава ведомства. Ситуация в банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая, заявил Дмитрий Песков. Нахождение под санкциями не мешает банкам России получать большую прибыль и развиваться, подчеркнул он. Длинные выходные в июне не привели к росту спроса на путешествия. По данным участников рынка, продажи организованных туров на праздничные даты снизились на 8% по сравнению с прошлым годом, а интерес к поездкам по России сократился на 12%. Среди причин называют меньшее число выходных дней, чем год назад, а также снижение интереса туристов к Крыму и Сочи. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены, стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с артом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Ну зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: Обновляем актуальную информацию о погоде. В Самаре сейчас плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, ночью до 19 градусов, завтра облачно с прояснениями и до плюс 25. Ну а еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. А еще у нас продолжается летняя игрушка, в которой ты можешь стать аж 2-ошником рекорда и выиграть фирменную артезианскую воду от бренда «Кристальная». Все это в эфире по будням, ну а сейчас можешь выиграть в наших информационных каналах. Все просто, жми в закрепе на кнопку «Хочу пить». На следующей неделе подведем итоги и в Максе, и в Телеге троим подарим по 4 бутылочки. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
6: В прошлых выпусках трэш почистил.

0: А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с тобой мы сегодня будем обсуждать в течение целого часа новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В одной из своих автобиографических повестей Владимир Маяковский писал: «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Маяковскому не повезло, он не жил в 21 веке, где электричество есть, но оно уже нафиг никому не вперлось, когда включают интернет. И природой, и шашлыками, в особенности на ней, интересуются как никогда. Особенно в пятницу, ну или в четверг, который ее заменяет, поскольку сегодня такой четверг, а завтра выходной день. Раз завтра выходной день, а сегодня день будний, а раз будний день, значит, здесь мы. И, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Южной Корее набирают популярность сайты для фейкового шопинга. Пользователи могут выбирать товары, собирать корзину, указывать адрес доставки и даже следить на карте за курьером, который якобы везет заказ. Правда, на этом все заканчивается. Деньги не списываются, а покупки никто не доставляет. По данным местных СМИ, такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов.
2: Ого, круто! Слушайте, а таких вот сайтов с девочками 24 часа еще нет? Чтобы вот так вот вызвать, как ее приехала, разделась, чтобы у тебя задымилась, а она быстро так оделась и ноги, и денег никто не взял.
1: Ну, денег не взял, хорошо, ну как бы, ну все, ты уже такой раздухарился.
2: Да, там, ты же сам все доделываешь бесплатно.
1: Нет, думаю, что такого не будет, потому что есть возможность мне совсем бесплатно, не ждать девочку, а то ей еще за такси платить, там просто...
2: Да, поэтому еще лучше просто фейковые бордели, чтобы ты сам приезжаешь, раздеваешься, помылся, ну и тебя выставили голенького на лестницу, и не взяли ни копейки, вот это важно.
1: Или со своим приехал, со своими, знаете, как... Знаешь, пишут в ресторанах, со своей едой не входить, как бы. А тут можно со своей, ну, едой, скажем так.
2: Со своими чего?
1: Ну, там, со своей подругой.
2: А это открывает невероятное количество возможностей. Значит, по данным там СМИ, да? СМИ нам сообщают такую важную информацию.
1: Целые СМИ.
2: Такие сервисы помогают бороться с импульсивными тратами, шопоголизмом и даже внезапными приступами голода, позволяя получить порцию дофамина без лишних расходов. Скажите, это шопоголизм? Я просто не знал, что бывает такой шопоголизм. А это шопоголизм вообще в какой стадии? Это уже что, последняя летальная, что ли? То есть, когда ты получаешь удовольствие просто даже от имитации.
1: От процесса, да, как бы важен процесс. Ну, это непонятно с голодом. То есть, смотрите, с покупками это фиксит. Ты смотришь, там, путь идет, пришла сюда, там, туда-сюда, едет. А с голодом? Заказал я себе, хочу, я реально хочу есть. Заказал себе хинкали. И отследил путь хинкалей, но они не пришли. Как это мне поможет, блин, в своем голодном состоянии? Как если я реально хавать хочу?
2: А это уже не шопоголизм, это какой-то другой голизм. Как это называется? Это уже называется обжорство. Ну да,
1: видимо... Ну если я проголодался, может, я не ел неделю.
2: Я сам это, как и вы, услышал впервые, что люди есть такие. И, видимо, это тенденция.
1: Но пока в Корее...
2: Да, это все начинается там, где-то приходит сюда вся эта история. Не, ну мне это другое. Другой вопрос. Меня всегда интересует не факт, а возможность. Да, во что это может перерасти? Но если есть уже вот такая вот такой, имитация шопоголизма, такой фейковый шопоголизм, да, как это называется, фейковые сайты. А есть сайты, и могут ли быть сайты фейкового анонизма?
1: Ну, а ведь, зачем вам для этого сайта?
2: Я сейчас объясню. Смотрите, ведь сейчас на самом деле анонизм — это социальная проблема. Все строчат, да? А если сделать вот такой сайт-имитацию, то есть, например, заходишь, там, выбираешь там видосик с соответствующим контентом, да? Так сказать, там, ну, все голенькие, да? А тут вдруг раз, и голенькие ходили в пальто и в шубу.
1: А я успею! Думаете, я не успею? Я успею!
2: Да, плохая идея. Ладно, забыли.
1: Забыли, да. А то я уже что-то в голове.
2: Да, но не забыли про вопрос. Вопрос у нас важный, как всегда. Вот шопоголизм. Оказывается, в некоторых странах, по крайней мере, в Южной Корее, он в такой тяжелой стадии. В последней.
1: Но мы только в начале этого пути.
2: Да, но это не важно. Все равно шопоголизм сейчас, да, конечно, он переехал онлайн в большинстве своем, но все равно мы что-то покупаем. Да, и там вещи, одежду. Вот, оказывается, еду тоже причислили к шопоголизму. Вопрос. Ты шопоголик? Что тебе позволяет говорить, что ты не шопоголик? Или если ты шопоголик, то в чем это проявляется?
1: Да, ну и вообще, может быть, ты не, в целом не шопоголик, но у тебя были какие-то импульсивные покупки. Может, какая-то разовая история. Вот как не в себя, как начал закупать что-то там, да, вот какие-то вещи. Тоже об этом напиши, мы это все почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Илон Маск может стать первым триллионером в истории после IPO SpaceX, считают аналитики. По их оценкам, выход компании на биржу также способен сделать долларовыми миллионерами более 4000 сотрудников. Акции SpaceX в разные годы получали не только инженеры и менеджеры, но и техники, сварщики, уборщики и сотрудники кафетериев. По данным СМИ, около 400 работников могут получить пакеты стоимостью свыше 100 миллионов долларов каждый.
2: Сварщики и уборщики? А я не понял, а почему они-то смогут стать миллионерами? Что такое сварил в SpaceX сварщик, что он стал миллионером? Что, Твиттер, что ли,
3: сварил? Да сварщики-то ладно, сварщики традиционно хорошо получают. А вот работники кафетериев, что там, за что? Они, чем они заслужили стать долларовыми миллионерами?
2: А уборщик, что убрал уборщик? Что, убрал миллионы со стола, подтер?
3: Ну, за Маском прибрал, там, Маск там намусорил, там, ну, там, не знаю, там, фантики там всякие разные, знаете, там.
2: Слушайте, вот куда надо идти в уборщики. Я бы, знаете, я бы вот там прибрался, миллионов на 20 у Маска. А лучше бы сразу носильщиком, чтобы вынести сразу.
3: А там, все. Думаете, у Маска есть носильщик?
2: Да я не важно, я был Маской кочегаром, и портным, и обдувальщиком. Есть такая должность, кстати?
3: Да, конечно, дуть на Маска, когда Маск перегреется, и не справляются с серверами.
2: Что не делай, с Маском станешь миллионером? Что там еще, какие профессии есть старые, добрые?
3: Ну, я не знаю, там...
2: Паномаль Маска!
3: Ну, возможно, да.
2: Что бы это ни значило?
3: Капельдинер.
2: В хорошем смысле,
3: ну,
2: да?
3: Конечно, да.
2: Ты что не делай, у Маска ты все равно станешь миллионером. Вот куда надо идти работать. А вы что тут... Вот, кстати, и ведущему Маска. Кремовому
3: Хрусталеву. Свадьбу вести, как бы, Маска.
2: Да какие свадьбы? Просто радиоведу. Кремов и Хрусталев у Маска.
3: Ну, тогда да, это было
2: хотя,
3: бы...
2: Хотя непонятные обязанности, да. Согласен.
3: Лучше у Дерипаски.
2: Это все-таки наш,
3: наш, да?
2: Наш человек, да. Ничего себе не позволит.
3: Не какой-то там Безос. IPO SpaceX. Что такое IPO? Ну, давайте по-русски. IPO. Есть ИП, а вот IPO. Что такое? Что за волшебное IPO? Что, как она делает людей триллионерами?
2: Нет, ну, давайте все-таки определим.
3: Я тоже хочу.
2: Терминах. Нет, ИПО — это немножко другое. ИПО — это сокращенно от Ипполит. Это другое. Или я тебя от ИПО. Нет, ну, IPO, ну, это хорошо. Выходит Маск на IPO, и, значит, сейчас будет распродавать акции открыто. Вы можете купить его акции. И поэтому он станет триллионером.
3: А я?
2: А вы по как были и по так и мы остались.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: тобой это что-то. Это что-то.
1: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем. Весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст шоу.
2: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки. По данным исследования, мужчины делают это немного чаще женщин – 5,2 раза против 4,8. Самая низкая газовая активность наблюдается у людей от 14 до 25 лет, а пик приходится на возраст от 26 до 45 лет. Чаще всего газы выделяются вечером с 6 до 10 часов, когда организм переваривает большую часть съеденной за день пищи.
3: Слушайте, как все-таки полезно знать новости? Вот я уверен, господин Кремов, вы меня никогда не убедите, я уверен, что до этой новости вы не знали столько про ваши пуки. Нифига не знали. Я уверен, что несмотря на вашу высокую газовую активность, вы даже не знали, какая она конкретно.
4: Ну да, знаете? Я как-то относился к этому как спустя рукава, что называется, любительский. Знаете, не использовал научный аналитический подход.
3: Да, пустил на самотек. Конечно, просто чисто по-любительски. Я больше скажу.
4: Да, это было в удовольствие.
3: Но не
4: без базы, да. Базы не было под этим.
3: Я уверен, что вы даже термина такого не знали. Газовая активность. Знаете, я вообще, когда услышал, я бы вообще подумал, что это такой сугубо специальный газпромовский термин. Типа в первой декаде 26-го года там высокая газовая активность. Или там какой-то пожарный термин. Типа в квартире перед взрывом была высокая газовая активность. А это оказывается просто о том, сколько вы пердите.
4: Ну и почему-то сразу я, а вы... Что? А? Вы знали?
3: Что я?
4: Вот, у меня
3: газовая активность. Нет, мне этот термин нравится, он красивый.
4: То есть вы газовый активист?
3: Ну, точно не пассив. Да, ну и это хорошо, потому что, знаете, мне надоело старый пердон.
4: Опытный газовый активист.
3: Но что там, значит, ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. А люди, которые подсчитывают пуки, это ученые?
4: Ну, как бы да. Они анализируют данные. Они тебя спрашивают, как бы ты...
3: Подождите, секундочку. А что это за ученые? Это пукинисты или пердологи? Как они называются?
4: Ну, фартологи, да. Давайте научную оперировать с терминологией.
3: Ну, не слово фарт, а слово фат. Английский, вы имеете в виду пук. Ну, хорошо. А тогда скажите мне, понимаете, вот сейчас прозвучала эта новость, и многие, конечно, услышав о таких ученых, о такой работе, многие... И вот я, например, я думаю, а как можно устроиться на такую работу? Считать пуки. Как вообще туда берут? Вот скажите, вот что... У меня вопрос конкретный. Что нужно уметь, чтобы устроиться на работу пукологом? Что, нужно уметь хорошо считать или нюхать?
4: Ну,
3: или
4: там считать пукать? Там немного, там же там небольшие цифры. Не астрономические какие-то, да, какие-то числа там.
3: Да.
4: А тут, смотрите...
3: А что нужно уметь?
4: Знаете, что нужно? Нужно просто не уметь что-то, а первым сказать, заявить, что это важно. Давайте считать пуки. Вот вам в голову не пришло же, и мне не пришло.
3: Нет, ну что конкретно нужно сказать на собеседовании? Что там на собеседовании спрашивают? Типа там, я сейчас буду пукать, а ты считай, да?
4: Нет, там, видимо, собеседования не было. Там, видимо, это развивалось по модели стартапа. То есть человек вышел на рынок как бы своим приложением. Давайте посчитаем, как бы.
3: Окей, хорошо.
4: Норму увидим.
3: Ладно, и они выяснили, что в среднем нормы считают около 5 случаев пуков в сутки. А если больше? Я что, ненормальный? Окей. Другой вопрос. А громкость имеет значение? Да, может быть, в количестве я умеренный. 5 пуков. 5 пуков, но с такой громкостью, что, знаешь, некоторые такой форы. Может, я пукаю так, что, знаете, Петропавловская пушка наша запоет.
4: А еще важна тональность, наверное, знаете?
3: Да, конечно.
4: Чистая си.
3: Можно
4: выдать как бы там. Нет,
3: это
4: си-бемоль.
3: Это вы имеете в виду вот эту старую, типа, пропукую мелодию, да?
4: Да.
3: Да, и это тоже вопрос. У меня очень много вопросов. Например, окей, вот если я действительно пукаю 5 раз, может, даже 4, да?
4: Да ладно.
3: Но пукаю так, что птицы стихают. Это нормально?
4: Ну да, мне другое. Смотрите, кто нам спустил сверху норму на разнарядку? 5-6. Кто сказал, что это норма? А почему не 10-15? Я друг интересуюсь.
3: А вы хотите завысить?
4: Что такое? Почему? Почему 5-6? 5-6 это так.
3: Спустили планку, да, спустили директиву, следуйте. Ваше дело.
4: То есть мне прямо сейчас сдерживаться.
3: Да, газовая активность. Но там другой вопрос. Смотрите, пик, да, как было сказано, пик газовой активности. возрасте в 45 лет, правильно? То есть в 45 баба ягодка опять, да? Ягодка пердягодка. Или как это называется?
4: Нет, там сказано по-другому. Пик там до 25, после 25 до 45 спад идет.
3: Ну, не важно, но 45 все равно пик, ты еще на пике. То есть, значит, я правильно, если хочешь как бы эффективного пердуна, то женись на мужике в 45.
4: А есть такой запрос, вы считаете, да?
3: А до этого, конечно.
4: Да, у вас такие запросы?
3: А до этого баловство какое-то, понимаете? Знаете, ну вообще я до этих ученых думаю, что вообще-то, ну вот, вот это все, количество пуков, это связано не с возрастом, а с образом жизни. И в частности с едой. То есть если, например, да, то что получается? Если верить этим ученым, то есть там не важно, что, значит, один человек каждый день там жрет шаверму, там с тухлой курицей, запивая ее рассолом с кефиром, а другой, значит, этого не делает. Главное, сколько тебе лет, да? То есть тебе стукнуло там 45, так и началась пулеметная очередь. У меня, помните, в детстве, кстати, была такая загадка? Да, отгадай загадку, выясни вопрос, что, стреляя в пятку, попадает в нос. Да, ответ вот как
4: глубоко копнули.
3: Так вот, как...
4: Даже Илья Борисович такого не помнит уже.
3: То есть, как тебе стукнуло 45, сразу начинаешь палить себе в пятку, как ужаленный?
4: Ну, у нас с вами, значит, все еще впереди. Мы молоды, задорные, как бы, да? Мы только в начале этого пути.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Россияне потеряли около 4,5 миллионов евро на отказах в шенгенских визах. По данным визовых экспертов, в 2025 году отрицательный ответ получили примерно 43 тысячи заявителей из России. Поскольку консульские и сервисные сборы не возвращаются даже в случае отказа, суммарные потери россиян уже превысили 385 миллионов рублей.
1: И при этом, я так понимаю, россияне не сдаются. Да, они продолжают героически отдавать просто так свои деньги за мечту.
2: Ну как, за консультации, знаете, там какие-то там, чтобы это не значило,
1: консультации. Ну да. Как, да, тебя консультируют. Есть ли у тебя шанс на шенгенскую визу? Слушайте, ну это отличный бизнес. Это просто это гениальный бизнес для посольств и визовых центров. Потому что, смотрите, можно, оказывается, можно просто срубить там 385 миллионов там просто на воздухе. То есть раньше там тебе они что-то там проверяли, да, и хотя бы физически ставили в загранпаспорт визу, да? А сейчас этого делать не надо. То есть можно просто там собирать деньги и автоматически ставить отказ. И бизнес, мягко говоря, прибыльный.
2: Ручеек, да? Не оскуднеет, не пересохнет этот поток.
1: У меня вопрос, а сколько еще вот так можно на россиянок заработать? Сколько еще из них можно выкачать? Ну еще 300 миллионов там за четверг можно? А может быть тогда, слушайте, может быть просто тогда россиянам сделать виза-рулетку? То есть просто там делаешь ставку там, да, на визу, например, на зеро. Если шарик выпадает, получаешь две. Там, а ничего не упадает, все свободен.
2: А так, кстати, происходит с американской грин-картой примерно.
1: Ну, да, ну,
2: они давно теперь уже разработали эту систему. Как...
1: А тут еще круче, тут просто сплошной отказ. Просто чистое казино без выигрыша. Помните, как говорил главный герой этого фильма? Выигрывает всегда казино, и в этом смысле, да, это паразитно. Но для азартных людей это клево, потому что все равно надеешься, что рано или поздно выиграешь визу.
2: А мы же сейчас считаем, что мы фартовые.
1: Конечно, разумеется, рано или поздно повезет. Но, хорошо, объясните мне другое. А че россиянам так эти шенгенские визы-то приперлись? Что за обсессия?
2: Да, странно.
1: Что они просто... Они готовы просто так палить деньги даже просто на удачу. А они что, не хотят отдыхать в России, там, в Сочи, в Калуге? Что, обязательно в Европу? Даже Китая им мало, там сейчас виза не нужна. Да, и Северная Корея, что тоже
2: плохо. Там даже доплачивают, по-моему, в Северной Корее за приезд.
1: В Израиль можно. Ну, окей. А если это так, если россиянам, ну, они, да, готовы просто тратить деньги, чтобы просто был хотя бы один шанс из миллиона, там, что им дадут шенгенскую визу. Слушайте, ну, я просто хочу обратиться к визовым центрам, к европейским посольствам, к тем, кто...
2: Слушай, да, сейчас внимательно так.
1: Да. Дорогие, или какие они? Или не очень?
2: Ну, да? Как, знаете, говорят наши высшие дипломатии, наши зарубежные партнеры.
1: Да. Наши, можно сказать, ваши, да, зарубежные партнеры. Хочу обратиться к вам. Пожалуйста, жальтесь-то, черт побери, над россиянами. Ну, не все же отказывают. Что, и Румыния, что ли, отказывает?
2: Тоже? Слушайте, я думаю, что Румыния отказывает больше всех. Там, знаете, там одна из самых беднейших стран Евросоюза. Им деньги во как нужны. Просто по самые гланды нужны деньги.
1: И они отказывают, даже румыны. Ну, не знаю, а может быть, кстати, может быть в Румынию румынскую визу получить как-то через Киркорова, нет?
2: Он же румын? Зайти вот через заднюю дверь в Румынию. Да, он румын.
1: Ну, или болгарин, какая разница? А какая разница? Слушайте, а вот у меня, знаете, какой вопрос? Значит, россиянам отказывают в шенгенской визе. А можете мне объяснить, а почему ее всегда дают Ксении Собчак? Она же все время там на Каннском фестивале вообще не вылезает из Франции. Почему ей-то дают? Где она берет? Какие-то места знаешь?
2: Ну, это известный казус Собчак, как бы. Он как известный такой в дипломатии мировой. У нее долгая шенгенская виза еще от папы осталась. Когда еще шенгена не было, папе дали шенгенскую визу, Анатолию Собчаку, мэру.
1: Долгая? Да. Ну, вообще, я знаю, эта виза называется израильское гражданство. С ним можно всюду, если что.
2: А в Израиле? Может быть.
1: Нет, ну, послушайте. Ну, смотрите, значит, россиянам визу не дают. И при этом Собчак постоянно во Франции. Киркоров, болгарин, у него тоже шенген 100 пудов есть. А вот шаман не выездной страны, да?
2: Но нет, хорошо, он остается с нами здесь.
1: Да, но это все равно странно, потому что у него же как бы имя, ну, оно же пишется латиницей. Шаман. Ну, звучит как Кауфман.
2: Ну, там есть нюанс, что в паспорте у него пишется Дронов.
1: И поэтому что?
2: Поэтому все.
1: Так может, чтобы и...
2: Сменить фамилию?
1: А ему и не надо, на самом деле, я думаю, да? Просто
2: он так может прорваться. На белом коне.
1: В Румынию?
2: В Румынию!
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Алгарин 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.

0: любой программы, как и у любого человека, есть разные места. И вот в этом месте нашей программы мы обычно читаем ваши сообщения. Но сегодня мы их... что?
1: Сегодня мы их, к сожалению, не читаем. Дело в том, что... буквально вот мы уже приготовились читать, и ворвалось наше начальство, при всем уважении к нему, как бы ворвалось просто как черт знает что. Наше начальство ворвалось. И запретило нам сегодня читать сообщения в качестве штрафной санкции, зная, как мы любим читать сообщения, это наше наслаждение, наше любимое развлечение, то есть наша мякотка самая.
0: Объясните хоть за что.
1: Да, ну за что? Слишком превысили лимит на слово «пуки» и «пухоть» в одной из новостей. То есть да, превысили там на целых, по-моему, 7, да, на 7 штук, он сказал, превысили.
0: А еще он ворвался, я не очень понял, он ворвалось начальство и что-то такое кричало, типа, идиоты, запись, что это имелось в виду?
1: Да нет, не что-то, ну, нас пишут, есть такая история, да, нас записывают, да, а мы тут про пухи. Ну, вы пишите эти ваши сообщения, мы их, я их вижу, вот все вот вы пишете, там, Данила из Лебяги, там, куриные головы в желе, Лев пишет, все вот, Леха Степанова, ну, пожалуйста, не бросайте нас, не оставляйте нас в одиночестве, пишите, мы про себя почитаем, а сейчас давайте читать про себя, просто, пока петух не заорет.
0: Я уже начал. Я уже зачитался. Ну что, я молчу.
1: А, да, вот этот Тасу. Ну, это даже и в эфире прочитать было нельзя было бы.
0: Тут да, сейчас пошли такие сообщения, что и слава богу, что нельзя читать в эфире. Вот знаете, вот это вот.
1: Ну, вот это. Ну, чисто для души-то, для себя. Я могу?
0: Да.
1: Дома, чтобы вспоминать, как бы. Это вот все.
0: Очень душевно. Ну, а это не значит, что не надо писать.
1: Да, надо писать.
0: Продолжайте писать. Наказаны-то мы, а не вы, да?
1: А вы-то можете что угодно писать.
0: Пишите, если все сложится хорошо, обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля, показал опрос. По его данным, лишь 21% женщин готовы встречаться с партнером без машины, 46% рассчитывают, что автомобиль у него появится в будущем, а 33% вовсе не рассматривают таких кандидатов. При этом почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины у женщины никак не влияет на их выбор партнерши.
1: Это понятно, это потому что мужикам не этого от женщин нужно. Им, знаете, им нужно не чтобы их покатали, а чтобы им дали. Мужики, потому что, знаете, у нас мужики не такие все-таки меркантильные, как женщины. Там, да, и мужикам в женщинах важен не объем двигателя, а объем попы. Да, там какой, кстати, там у тебя объем, да, вот часто слышу такое выражение. И количество лошадиных сил в сиськах. Какой размер? Да, на самом деле, мужику сегодня важнее не какая там у нее машина, а какие у нее сиськи, из чего они сделаны, там, да, из пластмассы, из силикона, там, из вагонки, или, может быть, там, не знаю, дорогие, из красного дерева. Это значительно важнее. Какой пробег у силикона, сколько проходили и так далее. Да, номер ботоксных губ, это тоже важно.
2: А, ВИН-номер. Нравится, да?
1: А если перебить и убрать на Кавказ? Да, конечно, это очень важно. Вот это все, все важно. А женщины, значит, им важно, что там, каждая третья россиянка не готова строить отношения с мужчиной без автомобиля. Слушайте, ну, это можно понять, конечно. Ну, какие отношения? Какие в наши дни отношения без автомобиля? Ну, куда сейчас без автомобиля? Куда сейчас без него? Без Нивы, да? Ну, как ты проедешь там в магнит, а вдруг дорогу размыло? Хотя бы там, не знаю, вас шестерка, да? Ну, как, чтобы до пельменной доехать.
2: То есть, поедем. подождите. То есть, получается, что треть россиянок не готовы строить отношения со мной? Обидненько. Ну, так это неприятненько.
1: Да, конечно. А зачем вы? Зачем вы ей без машины? Куда с вами?
2: Ну,
1: нет, да реально, как вас? Вот представьте, вы на секундочку представьте, да, вот что это такая за любовь такая? Про любовь, кстати, тоже серьезный вопрос. Ну, какая любовь без чингана? Знаете, без чингана это как без кукана.
2: Ну нет, есть все-таки нюансы, разницы.
1: Да нет никаких нюансов, да? Без Volkswagen Passat даже толком не Passat.
2: О, частушечки пошли.
1: А есть такая, знаете, как бишь ее, Маза Лапута. Без Маза Лапута тебе не дадута.
2: Да вы Бандурин и Вышухов в чистом виде.
1: Конечно.
2: Вам шлак надо.
1: А еще есть такая, знаете, Toyota Oppa называется. Сначала Toyota Oppa, а потом...
2: Опа.
1: Даже не так. Сначала Toyota Oppa, а то размечтался.
2: Вот, что ты говорил? Вы растете профессионально.
1: А Ford Escort, да? Без Ford Escort я тебе не эскорт.
2: Хороший. А Лада X-Ray? Что вы расскажете? Шах и мат.
1: Как? А? Как Лада, я не знаю.
2: X-Ray.
1: Парируйте. Пожалуйста. Лада... У меня, ну, есть только неприличное. Хорошо. Лада X-Ray.
2: Иди побрей.
1: Я говорю, что отношений без этого нет. А вот есть еще такая, знаете, по-моему, есть такая Kia Cerato.
2: Тут, правда, я уже догадываюсь, да.
1: Я вот не знаю. Ну, неважно, там без Kia Cerato мне на тебя насрать.
2: Не на Cerato. Но тут, смотрите, пугает другое. Ну, почти 80% мужчин заявили, что наличие или отсутствие машины для них не важно. Но кто эти чертовы 20% мужчин, для которых важно, что есть ли у их женщины машина? Вот зачем они? Что?
1: Я вам скажу.
2: Кто эти люди?
1: Кто? Как кто?
2: Целых 20%.
1: Это мужики на моноколесах. Ну, не подвезешь ты ее в ресторан на моноколесе?
2: Ну, я считал, что моноколесо — это добровольный, как бы, свободный выбор этого странного
1: да,
2: человека.
1: Да, конечно, и поэтому вот эти люди, они хотят, чтобы хотя бы тачка была у женщины. Но, понимаете, у меня тут другой вопрос. А зачем? Вы можете мне объяснить? Зачем им автомобиль у мужика? У них что, во-первых, своего нету?
2: Нету.
1: Ну, окей, хорошо, у них нет своего. А куда они собираются на нем ездить? Точнее, куда они собираются на автомобиле стоять? Сегодня, вообще-то, средняя скорость там по мегаполису автомобильная — это 30 км в час. А в час пик — это 15 км в час. То есть быстрее на детском самокате улитка. Или им важен, знаете, автомобиль, потому что это элемент ста.

0: передвижение. Это вообще ничто. Зачем им нужен, чтобы у них был автомобиль? Я понимаю, там, да, если там у тебя Феррари, там Роллс-Ройс, там Мазерати или Гелик. Ну, хотя бы 21 века, а не начало 20-го. Это еще куда ни шло. Нафига?
1: Ну, как бы, конечно, не как для статуса. То есть женщины все понимают, они практичные. Им нужно, чтобы действительно, если у самих женщин нет машины, чтобы мужчина мог там помочь ей, там, перевезти маму на дачу. Перевезти маму с закрутками с дачи домой. Ну, их маму, уже, там, не знаю. Это вот не надо.
0: А если у нее самой машина?
1: А у тебя багажник вместитель? Мама поместится целиком.
0: Да, в этом смысле, да. Вот, это другое дело. Ищу мужика с большим багажником. И, кстати, петух.
1: Петух в тему. Жу, как говорится.
0: Всегда.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Депутатов и сенаторов могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. Такой законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого парламентария, но и у его супруга или несовершеннолетних детей. Ранее правительство уже отказывалось поддерживать подобную инициативу.
2: А сейчас они могут лишать мандатов за зарубежную недвижимость. То есть главное слово «могут». Да?
3: Ну, а могут и не лишать.
2: Да,
3: нет, пока они не могут рассматриваться вопрос. Один раз уже рассматривали этот вопрос. Рассмотрели его в отрицательном смысле. Не приняли этот закон, чтобы лишать недвижимость.
2: А что мешает второй раз?
3: Да, ну как бы...
2: А правительство, значит, как было сказано, отказывалось до этого, видимо, поддержать. И вот тут можно было, конечно, спросить, почему. Это типа ведь, я так понимаю, потому что депутатов жалко, да? Ну как же так, да? Вот как так сразу их лишать? Ну куда, вот куда же наши депутаты без зарубежной недвижимости? А вы представьте, а если теперь случайно, там, я не знаю, ветер западный, 700 метров в секунду, и депутата занесет в Канны, а ему там даже, в общем, и переночевать-то негде,
3: нет,
2: понимаете?
3: Нет,
2: или
3: нет.
2: Навигатор зависнет, он заедет случайно в Монако, а у него ни виллы, ни коттеджа, ни фазенды.
3: Негде голову преклонить, так, своего нет, угла
2: как,
3: нет
2: конечно,
3: ничего.
2: Ну как сразу их так вот лишать?
3: Понимаете? Да я думаю, не лишат. Не лишат это точно. Потому что, смотрите, что нас ждет всех, ожидает? Каникулы Думы. Скоро очень будет. А куда типа там ехать на каникулы? Да, как вот как это?
2: Нет, конечно, нет.
3: Речи не начались, кстати, каникулы?
2: Нет, ну, конечно.
3: А, они что-то решают, то не начались. Они еще в Думе.
2: А всегда это нужно под каникулы выносить, этот вопрос. Но у меня вопрос, а почему это предложение поступило, в общем, только сейчас? То есть все это время депутаты могли иметь западную недвижимость. Это было норм, да, как бы ничего страшного. Или все-таки дело в том, что, как там было сказано, то есть раньше, да, вот, раньше как не проверишь депутата на зарубежную недвижимость, и у него как бы все пусто. Ни сарая там в Швейцарии, ни бытовки в Майами. Да, только у детей и у жены. Там бытовка с колоннами, с лепниной и с блюстратой. А у самого депутата хоть шаром покати. А сейчас, как было сказано, основанием для досрочного прекращения полномочий может стать наличие иностранной собственности не только у самого депутата, но и у его супруги и несовершеннолетних детей. Так?
3: Так, а что за практика? Несовершеннолетние дети владеют недвижимостью в Европе. Это как 17-летний щегол, как бы, да, вот этот мелкий, как бы, да,
2: что, ну, послушай,
3: как владеет палаццо, владеет.
2: Ну, не на хомячка же ее оформлять. Ну, если на хомячка, это будет совсем некрасиво. Или там на котика. Все-таки ребенок, ну...
3: Как он ЖКХ так платит там за рубежом?
2: А это уже никого уже, не имеет значения. Но, смотрите, там другое дело. Значит, сейчас им говорят, все, значит, теперь, если оформлено на супругу и на несовершеннолетних детей, все, отдавай мандат депутата. Но...
3: Есть еще
2: есть хорошая новость, потому отхода. Что, да, ничего не сказано про тещу.
3: Или про брата. Депутаты уже братья солидные люди, там, академики какие-нибудь.
2: И правильно, да? Так радикально-то гайки не нужно закручивать.
3: Ну, конечно.
2: Пока про брата и да.
3: Да, каникулы уже скоро. И с братом на рыбалку хотим на Тихий океан.
2: Да, и поэтому что-то мне подсказывает. Ну ничего, ждем новостей про брата. Но это уже не сейчас, это после каникул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Житель Дагестана потерял сознание во время массажа простаты из-за слишком сильного оргазма, сообщают местные СМИ. По данным издания, мужчина обратился в частную клинику в Махачкале с жалобами на проблемы мочеполовой системы. После обследования врач назначил процедуру, однако реакция организма пациента оказалась настолько бурной, что ему потребовалась помощь медиков.
2: Знаете, я вот даже не понимаю, это хорошая новость или плохая? Это трагедия или сказка?
3: Это всем нам урок. Она не хорошая и не плохая. Это просто нам урок. И знаете, какой урок? Не шариться по частным клиникам. Ходить только в государственные.
2: Не, послушайте, даже и в частную. Пришел человек с проблемами мочеполовой системы, а ушел...
3: А частный ему вот этот проктолог, как давай там, шерудить.
2: Шерудить, такое проктологическое слово. И даже сознание потерял. Это какой же был оргазм. У меня за всю жизнь такого даже женщины не было. А тут у проктолога. И знаете, что я вам скажу? Это хорошо все-таки, что не у зубного еще, да? Ведь может же быть так, что зубной так дупло просверлит насквозь, что это...
3: Нет, прямо до туда досверлит, хотите сказать. Да нет, такого не бывает.
2: А кто? А до этого...
3: Это не научно, коллега.
2: А вы могли до этого представить, что такая новость будет? Что проктолог может досверлиться до этого?
3: Ну, особенный человечек такой, чувствительный, знаете, там...
2: Послушайте.
3: Может, для него это все в нове, понимаете?
2: Что это? Вот так вот, да, и ходи к проктологам, да? Пришел, там, доктор болит. А потом так и подсядешь на проктолога. Приходишь с проблемой, а уходишь вообще без проблем. Понимаете?
3: Ну да, и как ему... Ему оказали потом необходимую медицинскую помощь. Это что значит? Размассажировали обратно? То есть, какую тут помощь можно оказать? Ну, потерял сознание, оттуда пришел в себя.
2: Ему оказали помощь не в смысле оргазма, а в смысле потери сознания.
3: Ну да, я понимаю.
2: Потому что, согласитесь, когда у тебя оргазм, и ты без сознания, это не очень хорошо.
3: Ну просто перестать массажировать. Что дальше ему помощь? Просто остановитесь.
2: Не догадался.
3: Одной рукой помощь оказывал, а другой массаж продолжал. Какой чудо-доктор.
2: У меня теперь после этой новости, у меня врачефобия. Вот как, да? Да ладно, проктолог, а к окулисту? Он также пришел к окулисту и оргазм. А почему нет? Если на табло... Вы знаете,
3: такое я тебе показал?
2: Да, на табло для проверки зрения. Так он покажет, что такое, от чего сначала эрекция.
3: Такую потом... букву тебе покажут, знаете, вот...
2: Но, с другой стороны, в Дагестане это было, да? Слушайте, я на самом деле... Я вот могу понять, потому что Дагестан все-таки тепло.
3: Тепло.
2: Юг, да?
3: Виноград.
2: И я вот могу сказать, вот там, где тепло, там
3: все.
2: В Сочи, в Дагестане, у меня, честно, у меня у самого даже просто при виде проктолога, женщины, да, просто даже без всяких массажей. А что у вас не так в Турции, на юге, я не знаю, там...
3: Я не встречал ни разу на юге ни одного проктолога. По крайней мере, я не знал, что это проктолог.
2: А у меня такое ощущение, что мне уже делают... Когда тепло, совсем другое. Понимаете? Вот у нас здесь сейчас еще так, так себе.
3: У нас нормально. Не, нормально. Я сейчас не про массаж, а вообще про погоду. Главное, перешли на разговор про погоду, да?
2: А это что?
3: Что?
2: Вот это что? Это плюс сколько?
3: Плюс 18, без осадков.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:50. О, все, Кремов уже привстал, надел свою плащевину с широкими рукавами.
1: Плащевину? Шляпа усатая, плащевина.
0: И шляпу тоже усатую. Собрался уходить, но нет, господин Кремов.
1: Мочевина есть такая штука, знаете, и древесина.
0: Ну, я не знаю, что вы там надели. Это мочевина или что? Вот это, кстати.
1: Нет, ну не плащевина точно.
0: Что, все?
1: Да, все, сообщение.
0: А как насчет...
1: Ну, просто глазами пробежимся, сообщение. Погрустим. Напоминаю, что нам сегодня запрещено ее читать, потому что мы наказаны, оштрафованы. За чрезмерное, вот, ну, в общем, все.
0: Но это не значит, что мы не возьмем ваше сообщение на дом.
1: Домой, да, да. На эти выходные длинные. Завтра мы отдыхаем, кстати, у нас не будет эфира.
0: Да и вы отдыхаете завтра, не забывайте про это. Но мы не совсем отдыхаем, мы будем читать ваши сообщения. Все, товарищи дорогие, кроме, конечно, одного, вы заходите по подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также с удовольствием тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, петуха, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «АЗ-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: «Ярпарк» – крупнейший премиальный проект Казани от девелопера-ательера «Крафт H&H». Видовые апартаменты с панорамой на исторический центр города, собственный конгресс-центр, пятизвездочный отель и марина на 60 швартовочных мест. Ярпарк – пространство, где сервис отельного уровня становится частью повседневности. Застройщик ОСЗ «Крафт Ярпарк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ярпарк.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Длинным уикендом перед этими выходными. Сегодня у нас 15-й выпуск. Я отдельный привет передаю тем, кто слушает нас регулярно. Я напомню, что мы в эфире каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. И целый час у нас...

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Колбасный цех. На рекорде.

архивы. Специальные паки с треками из радиошоу по отдельности. Эксклюзивно телеграм-канал DJ Baldin. Подписывайтесь прямо сейчас, не поленитесь. Там вообще много всего интересного. А через неделю, кстати, там же появится часовое видео с моего выступления на колбасном цехе «Матрикс».

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно

0: абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну, то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Ну, чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бурмашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Реклама в Самаре. 212-99.

Это «Колбасный цех» на Радио Рекорд. Диджей Балдин меня зовут. Я играю для вас идеальную музыку для занятий спортом, для вождения и просто для хорошего настроения. Новая порция новой музыки, новой рейв-волны каждую неделю по четвергам с 9 до 10 вечера по московскому времени. Слушайте нас регулярно и делайте громче.

Вау! Спасибо огромное за ваше внимание. Спасибо за то, что вы открыты к новой музыке. Спасибо за то, что вы слушаете регулярно шоу «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Это финальный трек мой на сегодня. Мы с вами услышимся уже в это воскресенье в рамках радиошоу «Русский час». Оно будет в эфире в 15.00 на Радио Рекорд. Ну и на следующей неделе тоже всех вас жду в новом выпуске «Колбасного цеха». Будьте счастливыми и проведите эти выходные классно. Пока!

позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Именно так у нас по четвергам, потому что до меня, собственно говоря, с 9 до 10 по московскому времени именно в четверг, Женя Балдин и его колбасный цех. Спасибо огромное, кстати, за классную, современную и своевременную музыку. Далее про расписание, как вы понимаете, наша радиовечеринка, а потому мы начинаем наполнять импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, вместе ловим плюс вайбик для того, чтобы в ближайшие 60 минут круто провести время, собрать друзей, может быть, и превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А потому давайте этим займемся прямо сейчас, здесь, на радиовечеринке «Рекорд».

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорда, и через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лаб Шоу. Ну и в-третьих, друзья, есть вы и ваш выбор. А потому это самое главное, я считаю, для каждого из нас, чтобы был, собственно говоря, выбор. Прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд.

0: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и, что самое главное, свежего контента в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, ищите Кремовой Хрусталева, записи вейкаперов, мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Релиз. Также Верита Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Савар Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. В общем, много чего интересного. И напомню еще раз, свеженького, друзья, в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не пожалеете, точно по музыкальному оторветесь на 100% как минимум. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данные. Открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем с вами за эфирно. Спасибо огромное, что вы подписываетесь на телеграм-канал Team Vox. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с Free Jack, так называется Look Out. Композиция вышла 29 мая на лейбле Perfect Havoc, который за последние несколько лет стал одной из самых заметных площадок для современного коммерческого хаус-звучания. Сам же Free Jack далеко не новичок. В его каталоге уже есть релизы на Tool Room, Spin Records и других крупных лейблах, а его треки регулярно появляются в клубных чартах и подборках. Короче, новый сингл продолжает эту серию и еще раз подтверждает, что умение, его умение, имеется в виду Free Jack, делать цепкие хаус-релизы без лишнего шума, точно есть. Прямо сейчас Free Jack, Look Out, здесь в Рекорд Клаб Шоу.

Golden. Коллаборация Касима и Алан Нунс. Называется трек «Пукса». Для Касим последние пару лет складываются очень удачно. Его имя практически не исчезает из новостей тулрума и крупных хаус-релизов. А сам Марк Найт неоднократно отмечал его работы в своих же шоу. В этом треке к фирменному груву Касима добавляется влияние Алана Нунса, его латиноамериканские мотивы, благодаря чему релиз сразу получил узнаваемый характер. В общем, прямо сейчас давайте заценим этот трек здесь, в Рекорд Лав Шоу. И я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой танцевальный плейлист. Касим, Алан Нунс, «Пукса».

одним из самых авторитетных дуэтов современной электронной сцены. Камерфак продолжает развивать собственный импринт, собственный лейбл, который все чаще становится местом премьеры их нового материала. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Камерфак, Джордж Гигант и Куда. So good.

Сони Фадера и Ли Бианка. Let me be in your arms. Сони Фадера продолжает уверенно расширять границы своего звучания. В этот раз еще и партнером стала Ли Бианка, исполнительница, которая получила мировую известность после хита People. И с тех пор остается одним из самых востребованных новых голосов поп и дэнс-музыки. В последние годы Сони Фадера практически безошибочно чувствует баланс между клубной сценой и широкой аудиторией. И каждая его новая коллаборация моментально привлекает внимание стриминговых сервисов и музыкальных редакторов. Если говорить о коммерческом хаосе сегодня, его имя стабильно находится в числе главных. И прямо сейчас, я думаю, что вы в этом убедитесь в рамках Рекорд Лав Шоу. Сони Фадера, Ли Бианка.

сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы Ларисы Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегайте, не пожалеете, потому что все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Риза, еще огромное количество музыкального материала ищите сразу в двух телеграм-каналах. А этот новый эпизод, который мы совсем скоро уже выложим в интернет, да, тоже, как вы увидите, как мы его выложили, сразу же переслушайте сами с самого начала до самого конца, тем самым вы поможете очень хорошо продвижению подкаста в интернете. Ну и поделитесь с друзьями, разумеется, тоже, потому что друзья ваши просто обязаны послушать классную музыку Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Далее по расписанию. Сегодня четверг, а значит, в этой студии в следующем часе ищите, ловите, слушайте красотку Леди Вакс и шоу In Between Trust. Ну а меня зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока. Record Club.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Я Леди Вокс в эфире Первого танцевального радио «Россия Рекорд». Сегодня вас ожидает жаркий микс в преддверии фестиваля «Inbeat Trance», который пройдет в эту субботу, 13 июня, в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place. Крутые гости в студии «Бонжо» и «Парма де Пальма» играют для вас в ближайший час. В эфире «Рекорд Клаб», а я призываю вас подключиться к видеостриму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. За вами слежу, все читаю. Ну а вы за нами наблюдаете. Погнали!

0: 9 утра. Ну а сейчас он играет для вас тут, и в это время я предлагаю пообщаться с нашим вторым гостем Бонжо в студии. Антон, добрый вечер.
1: Привет, привет, Саш.
0: Я рада тебя видеть. Как настроение?
1: Отлично.
0: Как ты добрался? Ты прилетел к нам из Самары. Как настроение?
1: Ой, очень здорово. Я рад снова быть в Питере и в такой компании, тем более. Рядом с тобой на радио.
0: О, ну я знаю, ты был уже тут ранее, правильно? Это не твой
1: да,
0: дебют?
1: Да, я был на пиратской станции у Гвоздя.
0: Угу.
1: И все, один разочек был. Это было давно, где-то 2 года назад, и я даже... Ну, как бы у меня не было столько слушателей.
0: Ну вот, друзья, пора бы освежить воспоминания о Бонжо, если вы слышали его ранее. В общем-то, оставшиеся, или, скажем так, ровно в половину первого, Бонжо будет играть для вас Drum & Bass Mix, и это будет офигительно, я в предвкушении. Но сейчас хочу узнать такую...

0: работу. Чего ждать?
1: Ну, я очень хотел бы отыграть свои новые треки. Ну, уникального какого-то нового звука, конечно же. И много энергии, и хорошего настроения.
0: Ты играешь по таймингу так, то, что во время твоего сета вот солнце будет, скажем, вставать, да, у нас ночи короткие в Санкт-Петербурге. В общем-то, светать будет во время твоего сета, и начнешь еще в темноте, а вот закончишь, уже будет совсем светло. Вот, у тебя такая достаточно серьезная ответственность, я уверена, что ты справишься. Скажи, пожалуйста, что ждать от тебя в трех словах, вот, если ты вот такую форму дашь?
1: Чистой энергии. Новое и по свету.

0: Санкт-Петербурге. И у меня такое предчувствие, что это будет что-то очень большое в следующую субботу. Вот, скажи, что будешь играть сегодня? И чем, кстати, сегодняшний твой микс будет отличаться от того, что будет на крыше?
1: Сегодня будет больше, конечно же, драм-н-бейса, а вот как раз на InBeat with Trust фестивале я буду играть брейкс и драм-н-бейс. Вот, а сегодня я покажу новые треки, которые даже еще не вышли. Вот, и также оставлю, конечно же, какие-то и на сам фестиваль.
0: А тут будет уместно сказать то, что у тебя очень большое количество релизов, и ты вообще работаешь с русскими вокалистами, больше даже, вот, ну, как бы, я не знаю, кто еще так много работает с русскими. Хотя, не, в Исланджанке тоже активен очень. Но суть в том, то, что ты очень активен в работе с русским вокалом, живыми ребятами, не интеллектом. И, кстати, если вы вдруг являетесь вокалистами, то пишите бонжи, может, у вас что-то получится. Вот, ну, а у тебя хочу спросить, твой любимый трек, который ты написал, с русским вокалом, ведь у тебя преобладает.
1: Вот это, конечно, сложный вопрос. Мне сейчас, если честно, нравится трек, который завтра выходит. Потому что я очень много их выпускаю, очень. Я считаю, я до сих пор учусь, развиваюсь.

20 минут Бонжо в студии, но и включайте же видеострим. Мы тут, в общем, в студии тусуем. Смотрите за нами, не только слушайте. Но и я смотрю за вами в смс-чате под видео стрима. Бум!

которые слышны с первых минут. В общем, вы должны быть в эту субботу на крыше. Информация на ресурсе inbitvitras.com. Конечно же, вы можете найти меня, Леди Векс, тоже в соцсетях и ознакомиться более подробно с мероприятием, которое запрещено для детей. Ну а сейчас Парма де Пальма продолжает играть для вас. Еще 8 минут. Бонжур! Сразу же после него порвет вас к своим

0: Леди Вакс.
1: Друзья, хочу напомнить вам, что у нас есть особенный повод, почему мы собрались тут вместе втроем. Сегодня в эфире Первого танцевального радио России, а именно...

0: собственно, ты тоже прилетел, чтобы отыграть. Ты тоже играешь на главном танцполе вместе с Бонжи, вместе со мной, с Чинаревым, с нашим иностранным гостем Раска. И что ждать от тебя?
1: Во-первых, хочется сказать, что я в предвкушении этого прекрасного мероприятия, увидеть всех прекрасных людей. Я очень по всем соскучился. Мне кажется, будет очень здорово, душевно, максимально. Я подготовил очень много нового материала, классного, бодрого, поэтому приходите послушать. Этого пока нигде не услышать, только на этом мероприятии.
0: Ну и сегодня ты сказал, что отыграл много новых треков, поэтому давай пообещаем нашим слушателям, что после эфира мы напишем, да, трек-лист с вами.
1: Конечно.
0: И дадим его в массы. И тут хочу напомнить то, что канал Lady Vex Originals, там можете слушать все аудиомиксы, есть, в общем-то, YouTube и другие видеоресурсы, где вы можете посмотреть видео, ну и, собственно, конечно же, сайт Radio Record, там заходите, Lady Vex, канал 24/7, слушайте музло мое и всех тех, кто рядом. Вот, ну а теперь вернемся к Пальма де Пальма. Что хочешь сказать нашим радиослушателям?
1: Хочу сказать, слушайте классную музыку.
0: Как наша, да?
1: Да, конечно, в первую очередь. Имейте хороший позитивный настрой, и все обязательно получится. Все мечты сбываются.
0: Ой, я хочу, знаешь, что еще сказать. То, что ты сегодня играл трек, который мы написали с тобой вместе. Рейв вместе с Вуджо, московским MC. И писали мы его полгода назад. Вышел он на Effective Records, единственный лейбл России, который получил Грэмми. И классно,

0: общем, я благодарна тебе, респектуозно.
1: Спасибо, спасибо. Я тоже очень благодарен. На самом деле, это классная работа получилась, и я много хороших отзывов от сильных продюсеров получил. Мы с тобой сделали классный трек.
0: Да, и причем от иностранных продюсеров, которые не понимают вообще, о чем идет речь, а те, кто понимает вообще, вы же, наверное, втыкаете, какая классная лирика там от MC Вуджо. Вот, ладно, не будем себя нахваливать больше. Играет Бонжо. Мы еще выйдем разок в эфир, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, я-то все мониторю. Задайте ваши вопросы в видеостриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Если что интересное будет, озвучу. Ну и, собственно, да, осталось нам 12 минут.
2: Рекорд Клаб, Леди Вакс.

You never know that. Again!

0: Ну и 13 числа мы встречаемся на крыше. Парни, дайте шума. Оп, стой. Дайте шуму еще раз, микрофон не включен.
1: Спасибо всем за внимание. Классно проводим время, классная музыка. Big respect.
0: И Антон, давай, скажи, пожалуйста, напутственное слово.
2: Слушайте нас, ищите нас везде и слушайте побольше. Мы занимаемся очень классным делом.
0: Ну, в общем, чтобы нас было легче найти, еще раз адрес nbitvitras.com, еще раз мероприятие nbitvitras на крыше Rock Place 13 числа, билеты на nbitvitras.com продажи, но я, Дивекс, ровно через неделю вернусь сюда и продолжу на этой волне ломать биты и накручивать басы для вас в эфире Первого танцевального радио России. Ну, а сейчас уступаем место Диджи Гвоздю. Воу.

0: протокол «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Рекорд.